0: Твое время. 3 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: знаем, что любишь.
1: 101.5. ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Твое время. 4 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

101.5.

0: Знаем, что любишь.
1: 101.5. Твое время. 6 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: свое время.
1: 7 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Информационный конвейер.
1: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Правительство России продлило запрет на экспорт дизельного судового топлива и газоиля для производителей до 31 октября текущего года для стабилизации внутреннего рынка в период уборочной кампании. Вице-премьер Александр Навак заверил, что затоваривания не будет, а Минэнерго допускает корректировку ограничений при стабилизации цен. Ранее летом действовал запрет на вывоз бензина до 31 января и представлялись налоговые стимулы для независимых АЗС. Служба спасения Волгограда рассказала, что на дне Волги можно найти как ценные исторические артефакты, хорошо сохранившиеся затопленные суда, детали механизмов, украшения, монеты, посуду экипажей, так и опасные предметы, включая неразорвавшиеся снаряды, браконьерские снасти и ржавые металлические конструкции. В связи с этим спасатели призывают горожан не нырять в незнакомых местах и не доставать непонятные находки самостоятельно. Правительство России утвердило рост штрафа за незаконно выловленного речного рака в 15 раз со 115 рублей до 1688 за особь. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Как сообщается, такая мера направлена на спасение популяции, стремительно сокращающихся из-за браконьерства, поскольку прежний штраф не сдерживал нарушителей, получивших прибыль от продажи добычи. Новые санкции, которые придется платить в счет возмещения ущерба без учета административного штрафа, призваны стать для браконьеров по-настоящему значительными. В Волгограде с 22 часов по московскому времени 1 октября до 12 часов 2 октября на 14 часов закроют железнодорожный переезд на 2 километра в районе станции «Бетонная товарная» в Дзержинском районе из-за ремонтных работ. Перекрытие будет действовать в месте пересечения проезда «Мирный» и улицы «Домостроителей». Объехать участок можно будет по улицам «Бетонная», «Домостроителей», а также через проезды «Прудский» и «Мирный». С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на «Волгоград ФМ».
4: Информационный конвейер.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Вот и все, ребятушки. Закончился сентябрь. Начинается второй месяц осени. Октябрь, первое число. И начало восьмого в городе Героя Волгограде. С вами Дина Косичкина.
3: И Олег Шарапов.
2: Всем бодрого и доброго утра желаем. Конечно же, опять напоминаю вам о том, что если вы останетесь с нами на ближайшие 4 часа, то мы постараемся сделать все для того, чтобы ваше настроение было чуточку лучше. Ну и, соответственно, сил было чуточку больше. Почему мы уверены в том, что мы это можем? Потому что знаем, что хорошая музыка на Волгоград FM помогает справиться с депрессией, значит, точно повысить тонус физический и моральный.
3: Просто буквально вытащила из передряг эта музыка, да? Сейчас должна выиграть фоном такая какая-то спокойная музыка, и мы...
2: Передряг.
3: Здрасте, я Олег, я побывал в передряге, да? И аплодисменты позвучали.
2: Ладно, короче, у нас есть афиша каких-то мероприятий, ну и, соответственно, этого часа.
3: Каких?
2: Начнем с каких? Каких?
3: Итак, друзья, я решила подобрать афишу, чтобы мне было недалеко ходить.
2: Извините. Прикольно, прикольно.
3: Ну, как минимум, от дверей нашего офиса.
2: Ну да. Все-таки возраст.
3: Да. Интерактивное занятие. Музейная кругосветка пройдет 10 октября в 12.00. До Нового года, ребят, ждет около 12 путешествий по разным странам мира. На каждой остановке знакомство с культурой и искусством страны, несколько слов и фраз на новом языке и мастер-класс «Сувенир на память», сделанный своими руками. А еще штамп в паспорт путешественника за каждую поездку. Значит, где все будет проходить? В музее Виктора Лосева и арт-центре, который находится по адресу Коммунистическая, 5. Возрастная категория 7+, стоимость занятий 500 рубликов.
2: Угу.
3: 12.00, 10 число, приходите.
2: Ну, понятно, все, в принципе, понятно. Что там у нас по поводу этого часа, друзья? Еще раз напомню, прогноз погоды будет. Календарь – это рубрика, где мы обсуждаем конкретную сегодняшнюю дату, 1 октября. Конечно, будет конкурс под названием «Проще простого» и рубрика под названием «Сенсация». Ну, а в целом мы готовы стартовать. Ты слушаешь родное волгоградское...
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
6: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
7: Благодаря «Экспресс Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс Успокоин». Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
8: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
9: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
8: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
10: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград FM.
1: Друзья, что касается погоды, за окном облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается. На данный момент плюс 12, дует северо-восточный ветер со скоростью 6 метров в секунду. Днем до плюс 20, ночью до плюс 7. Завтра, в пятницу, ожидается облачная с прояснением погода, при этом плюс 14 днем и плюс 5 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.

0: можете попробовать поиграть обычно. А, кстати, я видел видос, где, значит, удивляется тому, что она увидела все-таки видео от Колокольцева. Есть такой актер.
1: А, да-да-да, Баба-Яга.
0: Баба-Яга, который, значит, был на встрече, я не знаю, там она посвящена, может быть, это был предпремьер какая-то. Ну, короче, он сидел в зале большом, похожем на кинотеатр.
1: Отвечал
0: на театр,
1: вопросы.
0: Отвечал на вопросы. И там, значит, взяла микрофон, значит, девушка, которая начала говорить, я тут Баба-Яга, где-то там она в Сибири или где-то на Урале. Вот она говорит, я всю жизнь играю Бабу-Ягу на всяких там детских праздниках, в театре и так далее. Хотела бы оказаться в кино, где снимают реально фильмы про Бабу-Ягу. Ну, то есть сказочные какие-то прикольные истории. Ну вот, и он взял, снял видос. Он говорит, хотел бы помочь этой замечательной девушке, которая играет Бабу-Ягу. Она там прям еще, у нее и голос такой хрипловато, значит, низковатый.
2: Не, ну она прямо говорила.
0: Она прям говорила, как Баба-Яга, да. У нее очень, конечно, прикольно получалось. Ну и в целом... Да, там, она, он прям записал видос, видеообращение, видимо, ко всем кинобоссам нашей страны, в том числе и Сарику Андреасяну, Андреасян,
1: наверное,
0: да. Но тот, который
1: да
0: часто делает...
1: Да простит нас Сарик.
0: Да, да простит нас вообще...
1: Все елки, все его мамы там и так далее.
0: Да, российское кино вообще простит нас за Сарика, если честно. Короче, что еще нашел
1: я? Андреасян, вот.
0: Андреасян, без Н. Все, будем знать. Значит, ну, по крайней мере, значит, что, по крайней мере, все.
1: Ну да, тоже я видел, да, набрал огромное количество просмотров. Угу. В итоге ее куда-нибудь взяли? Ну, все просто офигенно порадовались.
0: Пока что,
1: во-первых, ее поддержали в целом.
0: Все порадовались пока что, да. Ладно, все, значит, ту новость, которую я подумал, что было бы неплохо взять, мы возьмем в следующем части, друзья. А пока давайте так, у нас есть музыка, у вас есть ушки, вы слушаете и, может быть, даже пританцовываете. А пока мы готовимся ко второму часу утреннего шоу
1: 3-4.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
4: Интерьерные кровати и модульные диваны от Wessen Interio. Ваш стиль и комфорт. А для детей большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. Wessen Interio. Создаем уют для каждого. ТЦ Аура, второй этаж.
5: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: свое время.
1: 8 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
1: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колодцина. В эфире новости. В этом году на портале госуслуги заработает красная кнопка для защиты от мошенников. К сервису уже подключаются банки и операторы связи, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Нажатие этой кнопки приведет к заморозке значимых онлайн-операций, из-за чего злоумышленники не смогут переводить деньги от имени пользователя или менять пароли. Это часть комплексной работы правительства. Первый пакет из 30 мер защиты вступил в силу в июне прошлого года. А в осеннюю сессию в Госдуму будет внесен третий пакет, включающий почти 20 инициатив с акцентом на борьбу со схемами и сим-картами. Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который вводит около 30 мер, включая самозапрет на международные звонки и ограничение на количество банковских карт. С 1 октября в Волгоградской области дорожают коммунальные услуги в среднем на 11,2%, что является одним из наименьших показателей роста в Южном федеральном округе. Новые расценки появятся в платежках за ноябрь, тогда как за сентябрь оплата производится по старой стоимости. Льготный тариф на питьевую воду и водоотведение вырастет на 5,323 рубля. На теплоснабжение и горячую воду на 13%. Стоимость электроэнергии для горожан с газовыми плитами увеличится на 76 копеек. А для жителей сельской местности и домов с электроплитами и электротопителями на 6 копеек. В Советском районе Волгограда для ученых Федерального научного центра агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения РАН за 2 недели построят современное модульное укрытие от беспилотно-летательных аппаратов и ракет площадью от 102 квадратных метров и высотой от 3 метров. Конструкция с наружными стенами толщиной от 40 сантиметров и внутренними перегородками от 30 сантиметров будет оснащена противопожарными и пластиковыми дверями, подвесными потолками, керамогранитными полами, а также системами водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения, включая 2 санузла и умывальную комнату. Исполнителя работы определят по итогам открытого аукциона в первой декаде октября. С 3 по 12 ноября текущего года Федеральное агентство по делам национальности проведет 11-ю международную просветительскую акцию «Большой этнографический диктант», приуроченную к году единства народов России. Проект предложит интерактивный формат с вопросами в видеообращениях от участников специальной военной операции и представителей этносов. Проверить знания можно будет очно на более чем 250 площадках в России и русских домах за рубежом. Итоги подведут 12 декабря в День Конституции Российской Федерации. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в «Рострубосталь» по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Прямо сейчас, друзья, вот прямо сейчас я озадачен вопросом. Если бы мы не знали, как зовут Зендею или Зендаю, какое имя ей подходит, если посмотреть на ее фотку? Я, кстати, не первый, кто задается этим вопросом. В интернете,
3: Зинаида, что?
2: В интернете нашел ответ, который залайкали больше всего.
3: Ну-ка.
2: Гульнас Рафиковна. Но если на нее посмотреть, она очень смахивает на какую-нибудь татарочку, да? Короче, не знаю, к чему вообще это я все говорю, к тому, что, наверное, мы все с вами так или иначе, в случае, если мы посмотрим на свои фотки какие-нибудь определенные, можем подбирать себе какие-то разные имена. Да, иногда мы похожи на иностранцев, иногда на даже людей другой расы. Я помню, после Черного моря, когда я обгорел, я был...
3: Человек-валдырь.
2: Человек-валдырь, да, но такое ощущение, будто прям, ну, реально, я был прям... знаешь, там, кто у нас, ну, там, житель
3: кто
2: Тибета.
3: Кто у нас красноватый?
2: Красноватый, да, такой прям, это была жесть, да, я вспомнил. Это... Потом я долго облизал весь.
3: Ладно. Отряд членистоногих, нет? Ну, ракообразные.
2: Ракообразные, да, да, вот это то самое. Значит, если говорить про этот час, друзья, во-первых, мы напоминаем вам о том, что мы периодически выезжаем за пределы нашей студии в рамках нашего проекта «Креативный
3: каждый
2: драйвер».
3: Каждый раз из твоих уст это звучит угрожающе.
2: Да, мы выезжаем.
3: Я напоминаю, что нас выпускают из студии.
2: Да.
3: И тогда держите нас семеро.
2: Вчера нас держали семеро на центральном рынке. Именно на прошлой неделе нас тоже держали семеро на центральном рынке, потому что мы там рвали и метали. Дайте нам еще пончиков. Короче, на правах реклама. В рамках креативного драйвера у нас есть спонсоры по Соловью Анастасия Сергеевна. Волга Пончик. Волгоградский продукт. Семейный подряд. Они действительно уже не первый год на рынке и довольно неплохо конкурируют с другими, так сказать, производителями пончиков и говорят вообще, что некоторые эту конкуренцию даже не выдерживают.
3: Да, абсолютно верно. Секрет, естественно, конечно, и в отношении. Это семейный бизнес.
2: Да.
3: Семейная компания, и плюсом ребята горды как раз-таки тем, что они не щадят средств на самое лучшее оборудование, а вот их как раз, ну, печи, да, их специальные вот эти пончиковые машины, они не оставляют канцерогенов. Соответственно, пончики вы получаете на выходе не жирнючие, вот эти облитые маслом с липкими пальцами, вот все течет вокруг. Нет, абсолютно нет. Поэтому все те, кто записал пончики в какую-то жирнючую еду, ребята, вам точно Волга пончик. Я думаю, что вы для себя откроете это блюдо с другой стороны. Тем более, там есть два варианта. Это, во-первых, классические сладкие пончики, которые можно и полить топпингами, их огромное количество на выбор, либо присыпать сахарной пудрой, либо корицей, либо попробовать картофельные пончики. Вообще всем советуем, нам с Олегом очень зашло.
2: Да. Волгоград, улица Сховецкая, 17, на аллее центрального рынка, в зоне фудкорта. Соответственно, можно вот прямо сегодня пойти и попробовать. Напомню, что реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес», а мы же будем дальше продолжать исследовать мир погодных условий. Там реально что-то происходит, постепенно холодает, но именно постепенно, здесь ключевое слово. Значит, что касается интересных рубрик «Живи с этим» и рубрик «Сенсация» с курьезными новостями, интересными фактами. Соответственно, все это будет. У нас есть еще и конкурс, называется он «Навигатор». Мы его тоже проведем, но не без вашего участия. Короче, прямо сейчас стартуем.
3: Самое родное в мире – это шоу 3-4.
2: Синхрон.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: Грандиозное открытие года. Автосалон «Бульвар» теперь в Ворошиловском районе на Азизбекова 77А. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом с гарантией в один год. Нужен сервис? У нас 10 современных постов с полным циклом работ. Приезжай. Автосалон «Бульвар», улица Азизбекова 77А.
7: Конкурс «Нейрокод».
8: Загадки через призму искусственного интеллекта.
7: Дозвонись и разгадай!
9: «Нейрокод».
10: Каждый будний день
1: в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
11: Спонсор конкурса ООО «Стомавит». Цифровая стоматологическая клиника «Стомавит».
4: Мечтаете о безупречной улыбке? Теперь это доступнее, чем кажется. Стоматология Стома Вит, коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической. Это редкая возможность получить премиум качество без переплат. Запишитесь на консультацию прямо сегодня по телефону 270707. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Волгоград FM. Спонсор прогноза погоды ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон».
1: О погоде на ближайшие сутки давайте поговорим прямо сейчас. Если говорить вообще в целом на неделю, глядя, так, что нас ждет, не скажу, что прям ужасная история. Мало того, на следующей неделе с понедельника будет повышение.
2: Повышение,
1: правда, такое, нифига себе, октябрь.
2: Свой серфинг перенесла что-то подальше.
1: Нормально.
2: В эти выходные прохладненько, да. Лучше подожду среды, когда будет плюс 21 и солнечно. Вот я сейчас смотрю на этот значок солнца, лучиков. Но давайте о сегодняшнем дне. В четверг сегодня облачная с прояснением погода в Волгограде. На данный момент плюс 13. Дует северо-восточный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Днем плюс 20, ночью до плюс 8. Завтра в пятницу и того меньше. Также облачно с прояснением, но при этом по погоде плюс 14 всего днем и плюс 5 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4. Реклама.
3: О, великий мудрец! Хочется утку по-пекински.
4: Тебе в «Золотой дракон».
5: А мне бы судака в кисло-сладком соусе.
4: «Золотой дракон».
6: Ну а тум-ям тоже в «Золотой дракон».
4: В «Золотой дракон». Бронь столиков 251-300.

0: Россия на Волгоград-ФМ.
1: Ну, вроде нашли. Каждый раз, ребята, сидим потные. Тут, понимаешь, просто перелистываем огромное количество энциклопедий. Надо же найти прикольный факт. Ну вот, пожалуйста, надеюсь, что прикольный. Самое главное, что слово «факт» точно будет. Итак, Дин, что у тебя?
2: Так, ну давайте. Я тут между...
1: двух огней?
2: Да, выбрать.
1: Выбрал либо хороший факт, либо суперхороший.
2: Итак, поехали. Ну, во-первых, арабские цифры придумали индусы. Меня до сих пор не отпускает эта мысль.
1: Прикольно, прикольно.
2: Как так вышло? Как так вышло? И второе. Группа KISS, помним.
1: Да.
2: Вот эти разукрашенные ребята, если вдруг кто-то не помнит по названию, вспомните.
1: I was made for loving you, baby.
2: Yeah. Yeah. В 2017 году группа KISS продавала струны для воображаемой гитары.
1: Ого.
2: Для воображаемой. Помним, да, есть чемпионаты мира по игре на воображаемой гитаре.
1: Да-да-да.
2: Ну, потому что она невидимая. Вот. Итак, как выглядели струны для воображаемой гитары? Пустой пластиковый пакет с прозрачной символикой KISS за $4.
1: Ё-моё.
2: Ну, точнее, 3,99.
1: То есть кто-то платил за пустоту.
2: Абсолютно верно.
1: Но на самом деле, мне кажется, раритетными были именно упаковка.
2: Ну, там просто такой пластиковый пакетик и... Сверху такая закреплялка, на которой написано Kiss the Guitar Strings и фоточка.
1: Жесть. Тоже, блин, молодцы.
2: А, Air Guitar Strings, вот так.
1: Прикольно. Угу. Класс.
2: Не стринги, Олег, да? Струны.
1: Я понял, да. Ну, раз ты про музыку.
2: Ну как?
1: А сегодня у нас
2: сегодня
1: что?
2: День музыкантов.
1: День музыки. Значит, на ранних грамм-пластинках из-за большой толщины дорожки одна сторона вмещала только несколько минут музыки.
2: Угу.
1: Ну, большой концерт продавали записанным на нескольких пластинках в коробках, похожих на фотоальбомы.
2: Угу.
1: Поэтому сборники песен и стали именовать альбомами.
2: А-а-а.
1: Название осталось, даже когда благодаря технологическим усовершенствованиям эти сборники стали, возможно, умещать только на одну пластинку. Но слово «альбом» использовалось и используется до сих пор. Ведь у руки вверх.
2: Да-да-да.
1: Выходили
2: вышел
1: это песни,
2: новый альбом, да.
1: Не выходили на пластинках, а выходили уже на компакт-дисках тогда, в то время. Ну и, соответственно, все равно это читалось пластинками и альбомами. Ну, потому что так прикольнее. Типа олдскульненько. Ну и, соответственно...
2: Отдали дань
1: уважения истории музыки. Ну, как-то так, друзья, живите с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
3: Реклама. Доброго утра вам желает торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните. 98-90-30. 98-90-30.
4: А куда мы едем?
3: Проводить испытания и получать новые впечатления.
5: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
6: Узнай, что мы проверили на этот раз.
5: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
7: Спонсор ИП Соловьева Анастасия Сергеевна. Волга Пончик.
8: «Волга Пончик» – это не просто выпечка, это билет в счастливое детство. Тот самый вкус – пышные, румяные, тающие во рту. Именно такими мы запомнили их в детстве. Почувствуйте ностальгию на кончиках пальцев. «Волга Пончик», улица Советская, 17, аллея Центрального рынка.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Да, друзья, это конкурс «Навигатор». Прямо сейчас уже можно звонить по номеру телефона 39-195. У нас есть подарки для вас. Ну, как подарки, на самом деле, это, конечно же, приз за победу. Надо постараться. ООО «Парк», Центральный парк культуры и отдыха, предлагает билет на двоих на аттракцион «Диско». Напоминаю, что в парке можно развлекаться не только на, так сказать, аттракционах в стиле «Диско», но еще и более 40 различных видов развлечений. Соответственно, 5 новых аттракционов открылось и в этом году. Если вдруг вы были в прошлом и думаете, я уже все прошел, поэтому мне там нечего делать, то нет. Каждый раз что-то новенькое. Вот, пожалуйста, 5 новых аттракционов есть в этом году. Также сегодня вот мы и дарим, соответственно, билет на двоих на семейный аттракцион «Диско». Короче, всем, кто любит диско, звоните 39-101.5. Есть классный конкурс «Навигатор».
1: Не поверите, но диско связан с мотоциклами. Я видела этот аттракцион. Да? Да.
0: Ты вчера там тусила,
1: мотоциклы,
0: да?
1: Мотоциклы. Угу. Да, но я прокатилась на двух других.
0: Ага.
1: Значит, там на диско мотоциклы, которые стоят по кругу. Угу. Они такие стоят по кругу, но получается лицом вовне.
0: Угу.
1: И этот круг, мало того, что он крутится вокруг,
0: угу,
1: он еще и вот так вот по дуге. Еще по дуге вверх-вниз, как на качели, не туда-сюда.
0: Прикольно.
1: Вот, поэтому выглядит очень круто, очень ярко. Он такой цветной, расписной. Туда, в общем-то, и детей пускали. Я точно видела детей на этом аттракционе. Наверное, 1.40 м, скорее всего, ограничение по росту. Потому что та девочка, которая туда ходила, была 1.41 м. Ее точно пустили вместе со своей тетей.
0: Прикольно.
1: Вот, поэтому кайфно. Отлично.
0: Да. Вот, пожалуйста, из первых уст человек, который вчера, соответственно, тоже там был. Значит, 39-105, либо номер телефона вот такой у нас есть для связи прямо сейчас в прямом эфире. Либо Макс Телега 927-522-101.5. Можете туда отправлять свой ответ на вопрос, который мы уже готовы задать. Дин, что там у тебя есть? Я знаю точно, у тебя есть вопрос, посвященный 1 октября. Я видел его в нашей переписке. Ты его кинула прямо сейчас, так и говоришь, возьми, Олег. Вопрос классный. Вот, да?
1: Ну, возьми.
0: Я беру, да?
1: Ну, давай.
0: Ну,
1: давай-ка
0: хорошо.
1: Отметим, Олег, раз уж ты меня немножко подставляешь, я тебя тоже подставлю.
0: 1 октября 1934 года начал сдаваться научно-популярный журнал «Наука и жизнь».
1: Блин.
0: Задает вопрос Дина Косичкина.
1: Не-не-не, давай-давай.
0: Да. В каком районе находится улица Научная? Есть три версии. Советский, Красноармейский или Краснооктябрьский. Улица Научная, ребята, где она находится? Как говорится, не учи ученого. Есть человек, который дозвонился, решил ответить на первый вопрос, и потом ответит на все остальные. Итак,
1: доброе утро.
0: Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Как зовут тебя?
2: Роман.
0: Ром, как настроение?
2: Отлично.
0: А что скажешь про вот вопрос, который мы задали?
2: Ответ будет, это Краснооктябрьский район.
0: Это прям стопудово?
2: Стопудово.
0: Нифига себе. Ты прям, ну, знаешь, что ты сам с Красного Октября.
2: Нет, там с Волжского.
0: А, ты сделай потише, пожалуйста, приемник. Раз ты с Волжского, значит, скорее всего, у тебя есть шанс ошибиться, да, мы правильно понимаем?
2: Так, ну, может быть.
0: Ну, тогда давай подумаем, потому что кто его знает, может быть, мы тебя пытаемся сдвинуть в сторону правильного ответа.
2: Так, а может быть, в сторону неправильного, так.
1: Нормально, спасибо за доверие.
0: Ты нам так вот доверяешь, да?
2: Так, значит, Краснооктябрьский.
0: Мы сразу поверили, что ты Роман.
2: Да.
0: Ну, что скажешь? Окончательно.
2: Тогда это будет Советский, давайте.
0: Это будет Советский, хорошо. Улица Научная, Советский район, сказал нам житель города Волжский. И это правильный ответ, молодец. Но это только один вопрос из трех.
1: Да, поехали дальше. 1 октября отмечается Международный день кофе. Мы обнаружили в Волгограде улицу Кофейную. Ну и, собственно, давай-ка будем с тобой выяснять, в каком же районе эта улица Кофейная находится. Есть, естественно, несколько вариантов ответа. Итак, в Советском районе, в Тракторозаводском районе или в Дзержинском районе. Улица Кофейная. Кофейная.
2: Кофейная. Что-то я Кофейную вообще ни разу не слышал.
1: Ну, вот удивляем мы тебя. Нет, ты думаешь, мы ее выдумали сейчас? Ну, нет.
2: Ну, типа, да.
1: Выдумали чуть-чуть заранее ее кто-то другой.
2: Так, я понял. Ну, я думаю, тогда это будет, скорее всего, Дзержинский.
1: А, какой?
2: Новый у нас.
1: Какой? Вот сразу видно, не пил ты кофе сегодня, не взбодрился.
2: Кофе пил, это... Давайте еще раз тогда, можно повторить?
1: Советский, Дзержинский, Тракторозаводский.
2: Тогда, значит, Советский тоже новый, потому что на трактором точно не будет.
1: Советский давно новый район? Я нет, что-то не знаю.
0: Нет, ну, не знаю. Просто...
2: Нет, ну, я
1: нет,
2: думаю,
1: советский это правильная версия.
0: Все нормально.
1: Это правильная версия. Нет, это нигде Родниково. Это село, господи, что это? Ну, это в рамках Советского района. Типа село Песчанка или что-то в этом роде. Да, село Песчанка.
2: А, вон даже как. Ничего себе. Ну, буду знать теперь, слушайте.
1: Прикольно. За Дубовым оврагом и Лысой туда.
0: Да.
1: В сторону Максима Горького.
0: Ну и, соответственно, давайте продолжим, да, это пытательное шоу. Испытательный срок заканчивается. Смотри, если по улице Достоевского в Кировском районе, мы максимально далеко от тебя взяли, ехать на север, то какая улица тебя ждет вот там, на севере улицы Достоевской? Мотострелковая, ракетная или пехотная?
2: Так, на север мотострелковая, еще?
0: Ракетная, пехотная.
2: Тогда мотострелковая будет.
0: У тебя сегодня не твой день вообще. Сегодня вообще не твой день. Сегодня...
1: Лотерейные билеты не покупай.
0: Не покупай вот эти все цифры, которые ты там зачеркнешь, они точно не совпадут.
2: Тогда ракетная будет.
0: И это окончательный ответ. Ну, типа, 100%, ребята, говорю вам.
2: Да, 100% говорю, что ракетная.
0: Ракетная, все. Ну, смотри, у нас есть определенный лимит на те самые подсказки. И мы все, которые только можно было, озвучили. Поэтому, к сожалению, Рома, ну, мы тянули тебя как могли. Поэтому, сорян, Волгоград, вообще, карту Волгограда, тебе надо что, подтянуть знания по ней, но на самом деле ты же житель Волжского, тебе, по сути, не обязательно. В Волгоград, когда приезжаешь, у тебя же наверняка здесь есть друзья-проводники, те самые, ну, кто может провести тебя, сказать тебе, вот здесь улица Мотострелковая, вот здесь Ракетная, а вот здесь другая. Короче, ребята, если что, имейте в виду, Роман молодец, прошел все практически испытания, но над этим вопросом, к сожалению, завалился. Итак, 39-101-5, вот номер телефона нашей студии, можно прямо сейчас позвонить и ответить на вопрос, который не удалось взять Роману, либо написать правильный ответ в наш Макс или телегу 927-522-101-5. Имеется в виду, ну уже есть человек, который попытается дозвониться и сбрасывает трубку, но либо что-то со связью у него. Еще раз напомню.
1: Давайте попытку номер 2, 39-101-5.
0: Да, 39-101-5, можно звонить прямо сейчас. Еще раз напоминаю, связь работает, линия открыта. Не стесняйтесь, звоните. 39-101-5. Вот сейчас точно линия свободна, и вы наверняка готовы отобрать у нас классный подарок. Итак, кто на связи? Алло, привет. Алло, алло.
1: Есть ощущение, что как будто опять прозвучал вот этот сбрасывательный звук.
0: Сейчас, секунду. Секунду. Да алло.
3: Алло.
0: Да, кто это?
3: Ольга.
0: Ольга. Что скажет Ольга на вопрос по Достоевскому, если едем на север, какая улица, соответственно, встречается нам на пути?
3: Пехотная. Живу там, в Кировском, поэтому...
0: Знаем, знаем, да. Ну, плюс еще спасибо Роману за то, что просто уничтожил два предыдущих неправильных ответа. Вы и Ольга прибывает к месту назначения. Поздравляем.
1: Она место Романа.
0: В Кировском районе она же и находится прямо сейчас. Значит, надо отметить победу в эфире, Ольга. Желательно сделать это максимально красиво, то есть прокричать название нашего утреннего шоу. 3-4, как будто ты тоже радиоведущая.
3: 3-4.
0: Нормально, кстати.
4: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
5: Реклама.
6: 11 октября в 10:00 Волгоградский технический университет проводит День открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении, познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
7: Без возрастных ограничений.
8: Ну что опять за рок-концерт в машине?
9: Да просто Мурзик сильно нервничает.
8: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
9: Мурзик, это же просто песня какая-то.
8: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Вперед за выгодой! Гибкая черепица «Руфшилд» стала еще доступнее. RoofShield по выгодной цене в компании Bilge. 50-50-44.
12: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
13: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Пятируха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Это ж надо, ребята. Сидишь тут, понимаешь, ли листаешь, думаешь, ну дайте новости. Вот, зачитал Дине новость, она, конечно, улыбнулась, но там как бы...
3: Исключительно в рамках приличия.
2: Да, это просто...
3: Не обидно.
2: Да, человек... вообще-то просто чернючий, даже не юмор, а трэш, который нельзя озвучивать в эфире, друзья. Со Ставрополя прилетали новости у нас. Вот, если говорить про новости, которые нашла Дина, Дин, что там у тебя?
3: Олег, конечно, ну, мы с тобой, люди с бачками. Нам понравилась бы такая новость.
2: Так.
3: В национальном парке...
2: У меня все волк унес.
3: У меня про медведей. Нет, ты хорошо, ты похудел, кстати, друзья. Смотрите на фотки, можете сравнить из раннего. Ряху Олега из раннего.
2: Ну, да.
3: И вот сейчас этого красавчика описанного.
2: Ага, ну да.
3: Короче, выбран самый впечатляющий зажиревший к зиме медведь.
2: Блин,
3: есть кайф. Еще и такие рейтинги.
2: Прикольно.
3: В национальном парке Катмай, штат Аляска, завершилась неделя толстого медведя.
2: Прикол.
3: В ходе которой пользователи сети выбирали как раз самого, так сказать, подготовленного к зимней спячке бурого медведя в Америке. Поэтому, если что, если вдруг вы располнели, то вы просто можете назвать себя, ну, во-первых, подготовленного к зиме,
2: вот.
3: Да, что вы утеплились.
2: Да.
3: Вы заранее утеплились.
2: Жаль, что, конечно, вы в прошлогодний пуховик уже не влезаете, но...
3: Жаль, что вы к лету никак не растеплились, да. А к зиме все утепляетесь.
2: Да.
3: Ну, как и мы, как и я.
2: Как и все мы, да. Мы любители этого.
3: Вот, я еще люблю слово... Нет, я не располнела, я масштабируюсь.
2: Масштабируюсь, вау, это прям где-то на бизнес-форуме на каком-то было по-любому.
3: Мне нравится это слово, это формулировка.
2: Прикольно, да.
3: Так вот, специалисты заповедника ежегодно выбирают 10-12 бурых медведей, публикуют две фотографии. Одна из них сделана в середине июля, а вторая в начале сентября, то есть до-после.
2: То есть они прям конкретно выберут?
3: То есть прям голосуют, да. Вот 10-12 медведей, на каждом две фотки. По ним желающие выбирают животное, которое продемонстрировало самый впечатляющий прогресс к зажиранию. В зажировке к зиме. В этом году победителем стал медведь по кличке Бэклэк, с английского рюкзак.
2: Ну, как бы понятно. Все, что с собой, ношу с собой.
3: Да, он впервые вышел в финал и схлестнулся в нем с другим новичком, медведем 910.
2: Ага,
3: разрыв между ними составлял меньше 10 тысяч голосов. Бэклэка впервые заметили в 2006 году с медведицей Холли. Тогда медвежонку нравилось забираться на спину матери. Когда они плыли куда-то, за это он получил свою кличку рюкзак.
2: А, рюкзак, прикольно.
3: Да, не потому что он, у него много запасов, так сказать.
2: Он был всегда ленивый, получается.
3: Да,
2: мам, я больше не могу, у меня ножки устали. Понеси меня. В итоге вот такая вот сволочь,
3: да, потому разожрался. Потом его когда-то нашли с травмой лапы, серьезно, его забрали. Вот, и, соответственно, он хоть и не поправился, но вырос в такого
2: сколько
3: мощного самца.
2: В килограммах он набрал? Есть информация?
3: Сколько в килограммах? Не-а.
2: Нету?
3: Не-а. Они же просто, они не то, что в килограммах пишут. По фотке,
2: то
3: да.
2: То есть там, получается...
3: Чтобы ты не по цифрам, чтобы цифры на тебя не давили.
2: То есть ты сможешь на эту ряху.
3: Чисто по фотке, да.
2: На ряху и просто...
3: Ой, какие щечки!
2: Прикольно. Там, ой, какие щечки, блин, одной рукой даже невозможно.
3: Ты видел видео, где, вот оно буквально чуть ли не вчерашнее,
2: так.
3: Где медведь дотопал, короче, он зашел просто на рынок,
2: так.
3: На обычный типичный рынок, фермерский рынок, и просто сожрал весь хлеб. В Колорадо, фермерский рынок, он сладости набрал, набросился на сладости и выпечку, сожрал весь
2: нормально.
3: Хлеб.
2: Я все так же делаю.
3: Вообще не взглянув даже ни на кого, то есть он никого не рычал, не угрожал, не нападал, не шантажировал.
2: Ну, понятно.
3: Просто сказал, здрасте, это я,
2: да.
3: Выньте да положите. Все вокруг стояли, радовались, снимали на телефон.
2: Да, жрать захочешь и не туда зайдешь, да? Вот, ладно, опять, получается, мы, смотри, опять мы отложили мою новость на следующий час, потому что мы
3: может,
2: и так
3: мы
2: уже...
3: Может, мы на завтра ее отложим, нет?
2: Нет, просто...
3: Ты тот еще хомяк. Доставай запасы новостей из-за щеки.
2: Хватит уже откладывать, серьезно. Тут каждый раз надо что-то делать с тем, что уже отложено. Короче, значит, ребятки, мы переходим в третий час утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Там, надеюсь, мою сенсацию. Ну, хотя какая она сенсация? Так, чисто просто новостюшка проходная. Обязательно обсудим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама. Интерьерные кровати и модульные диваны от Вессен Интерио. Ваш стиль и комфорт. А для детей большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. Вессен Интерио. Создаем уют для каждого. ТЦ Аура, второй этаж.

0: свое время. 9 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Информационный конвейер.
3: Это Волгоград FM. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. С 1 октября текущего года в России вступает в силу закон о платформенной экономике, который обязывает маркетплейсы возвращать покупателям деньги за товары не позднее 10 дней с момента оформления требования, тогда как ранее площадки сами решали сроки перечисления средств. Кроме того, с этой же даты цифровые платформы не смогут предоставлять скидки без согласия продавцов. Документ регулирует деятельность платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг, а новый срок возврата устанавливается в соответствии с законом о защите прав потребителя. В подмосковном Одинцово волейбольном центре прошли всероссийские соревнования по тхэквондо «Битва Подмосковья» имени героя Ларисы Лазутиной, где 928 спортсменов из 36 регионов разыграли более 80 комплектов наград из дисциплин кируги, пхумсе и набирающему популярность виртуальному тхэквондо. Волгоградская область, представленная мини-командой из 4 человек, вернулась с 2 медалями. Валерия Штучкина, воспитанница клуба «Торнадо», одержала уверенную победу со счетом 2-0. А Александра Шматкова завоевала историческую для региона первую всероссийскую награду в интерактивной дисциплине, уступив в полуфинале будущей чемпионке Кристине Пешковой из Санкт-Петербурга. Служба спасения Волгограда рассказала, что на дне Волги можно найти как ценные исторические артефакты, хорошо сохранившиеся затопленные суда, детали механизмов, украшения, монеты, посуду экипажей, так и опасные предметы, включая неразорвавшиеся снаряды, браконьерские снасти и ржавые металлические конструкции. В связи с этим спасатели призывают горожан не нырять в незнакомых местах и не доставать непонятные находки самостоятельно. Правительство России утвердило рост штрафа за незаконно выловленного речного рака в 15 раз со 115 рублей до 1688 за особь. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Как сообщается, такая мера направлена на спасение популяции, стремительно сокращающихся из-за браконьерства, поскольку прежний штраф не сдерживал нарушителей, получивших прибыль от продажи добычи. Новые санкции, которые придется платить в счет возмещения ущерба без учета административного штрафа, призваны стать для браконьеров по-настоящему значительными. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
2: Информационный конвейер.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Начнем, как всегда, с юморка, ребятки. Немножко с темным оттенком, я бы даже сказал, с черным. Запускаю ветку знакомств, написал мальчишка, значит, фотку свою выложил там. Типа, я начну. Да, ну то, чтобы под комментариями...
3: Оставляли комментарии,
2: там, соответственно, все. Значит, Магомед 20 рак, что, соответственно, означает 20 лет, ну, знак
3: зодиака. Гороскопу рак, да.
2: Влад 38 панкреатит написал. Парнишка, следующий. Вот такая история. Значит, ребята, что касается юмора, давайте всегда вот друг друга смешить.
3: Чернота. Вот.
2: Да, даже черный юмор иногда позволяет нам улыбнуться, иногда, знаете, поржать. И все-таки хорошо, что есть люди, которые умеют смеяться, в том числе и над собой. Вот, ну, что касается нас. Мы тут и поржать можем, и, может быть, даже над вами, потому что вы окажетесь точно в рамках нашего конкурса под названием «Откуда звук?» в ближайшее время, потому что в этом часе он точно планируется. Планируем поржать. Ну, например, в конкурсе «Ладно, я сказал, вот сенсацию». Может быть, будем там ржать? Хотя бы искусственный смех создадим.
3: Да. У нас там записанный есть.
2: Да, у нас есть там записанный смех.
3: Можем себя как и на всех стендап-концертах. Смеха по нарам, КВНах.
2: Да. Значит, также у нас будет прогноз погоды, друзья. Ну и, соответственно, Александр Морозов, где смех мы тоже накладываем. Вот такая вот история. А что есть с точки зрения афиши?
3: Афиша, да, имеется. Друзья, можно отправиться в путешествие. В путешествие в Красноармейский район, в Старую Сарепту.
2: Для меня это максимальная дальность путешествия.
3: Итак, 3 октября в субботу, 18.00, можно послушать концерт кинохиты и неоклассика. В исполнении группы Omnisound прозвучат композиции из фильмов 1+1, «Богемская рапсодия», «Интерстеллар», «Реквием по мечте», «Игра престолов» и многие другие. В Сарепской кирхе будет все проходить. Также 4 октября, воскресенье, в 16.00, можно заглянуть на моноспектакль «Как делаются чудеса» или «Марлен до и после войны». В 16.00 в воскресенье спектакль, сотканный из свидетельств времени и музыкальных шедеврах актрисы и певицы Марлен. Автор и исполнитель спектакля Аннет Адар. Дом семьи Глич. Именно там все будет проходить. Естественно, справки можно навести по телефону 673302. Все проходит в Волгограде на улице Изобильной, 10. Приезжайте.
2: Ну а прямо сейчас, друзья, давайте не будем далеко отъезжать, а все вместе просто поорем. Ну, а дальше уже продолжим свой путь. Короче, самое родное в мире — это шоу
3: 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: О погоде прямо сейчас давайте немножечко поговорим.
2: В Волгограде на данный момент облачная с прояснением погода. Что касается направления ветра, он северо-восточный, со скоростью 3 метра в секунду дует. Температура воздуха плюс 13 на данный момент, но на пике сегодня дойдем до отметки в плюс 20. Ночью же, плюс 8. Плюс 8 максимально прохладно, если вы думали, что уже прохладнее некуда, то нет. В пятницу плюс 14 днем и плюс 5 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. На Волгоград FM.
1: Да, друзья, вопросы-ответы в прямом эфире на Волгоград FM прямо сейчас. Мы готовы. Мы готовы озвучить номер телефона. Да, 39-101-5, соответственно, можно уже звонить. Еще раз напоминаю, что это прямой эфир. Ну и прямо сейчас наш эксперт с многолетним стажем в области автомобилей Александр Морозов уже готов сказать вам здравствуйте. Сань, привет тебе.
4: Да, привет-привет, как дела?
1: Все нормально. У тебя как там? Как там на Урале?
4: Да у меня тут погода шепчет. На неделе обещают снежок легкий. Поэтому вот потихоньку начинаем задумываться о сезоне переобувки. Кстати, частый вопрос вообще по поводу того, что использовать, шипы или липучку. Ну, зависит, во-первых, от времени выезда, от типа привода, веса автомобиля и от вашего стиля вождения. Конечно, имеет значение и климатический пояс использования, потому что в некоторых климатических поясах иметь шипы абсолютно бессмысленно вообще. И здесь, наверное, надо рассчитывать вот так. Если температура резко бывает, падает, образуется гололед, снега много там, например, или еще что-то, вы часто ездите куда-то в ранние утренние часы или ночные, то я для себя вывод сделал. Все, шипы. Даже если у тебя вес автомобиля позволяет. Но для более комфортного вождения в обычном городском режиме, когда асфальт уже вытоптан, что называется, когда нет такой корки льда и так далее, можно эксплуатировать липучку. Да, можно ее эксплуатировать в любое время, просто надо понимать плюсы и минусы, что на льду она себя некоторое ведет прям непредсказуемо, тормозной путь увеличивается, это однозначно, на шипах он быстрее тормозит. И третье, что надо учитывать, это все-таки ваш стиль вождения. Если вы спокойный водитель, вам гвозди вообще как бы ни к чему. Будем принимать, как Олег сказал, звонки. 39-101-5. Мы такой краткий экскурс в выбор резины совершили. Теперь можем с вашими вопросами разобраться. Напоминаю, что в прямой эфир можно дозвониться, вопрос озвучить, мнение там какое-то по поводу того или иного автомобиля поговорить.
1: Да, напоминаю, номер телефона 39-101-5, друзья. Еще раз, это прямой эфир. Вот есть люди, которые звонили вчера, еще спрашивали, когда можно будет задать вопрос. Если что, вот сейчас как раз и задавайте. Если говорить про новости какие-то, что там с бензином? Все нормально пока? Пока все нормально?
4: Слушай, на некоторых заправках опять лукойловских пропал. Но... Ну, тут, видишь, как бы есть определенные события, которые происходят, да, где-то появляется, где-то пропадает. Пока вроде более-менее нормально. Я вчера вечером специально проезжал мимо заправок, которые находятся возле дома моего, после работы посмотрел на все, вроде нормально было. У нас кто-то на связи есть? Алло.
5: Да, доброе утро.
4: Да, доброе, слушаю вас.
5: Саш, хотел узнать, да вот, поискренне... Появились какие-то болячки там, движения вообще.
4: Пока, по какой машине конкретно, не расслышал?
5: Искра.
4: А, слушай, ну, там больше вопросов по поводу того, как быстро там отвалятся датчики. Ну, и по сборке некоторые тоже тут были нюансы. Я бы так сказал, в принципе, есть неплохие зачатки. Хотелось бы, чтобы и дальше так было. Просто не очень понятна цена вообще некоторых вещей. Если уж мы делаем как бы для людей, за деньги людей, что называется, если уж мы там субсидируем еще какие-то вещи, хотелось бы, во-первых, побыстрее получать, во-вторых, интерес-то вызвали не только искры, там же еще и азимуты вышли, то есть как бы и много других моделей хотелось бы повидать. Вот, а пока получается так, что у нас новинки быстрее выпускают китайцы, локализуются быстро китайцы, то есть у них этот бизнес как-то вот быстро налаживается, а у нас все так потихонечку, да мы тут то, да, а вы знаете, сколько это стоит? Да мы знаем, сколько это стоит, мы всей страной скидываемся, блин, на это. Вы уже как бы что-нибудь там сделаете, потому что «Искра» должна была выходить, на мой взгляд, 15 лет назад, а то и больше. Вот тогда
5: это же, я правильно понял, это же «Дача-3», да?
4: Кузов, да, там, вот ну я и говорю, вот понимаете, как бы мы пока вот сами от и до прям полноценно, ну, ничего такого интересного сделать не можем, понимаешь? А вот хотелось бы, чтобы это было быстро и комфортно, и управляемо, хотя бы в этом бюджете, чтобы это можно было обсуждать, потому что пока обсуждать особо нечего, приходится обсуждать только одно, отвалится это или не отвалится, а мотор сразу масло будет жрать или нет, а пластмасски нормально на пистонах держаться будут или вот как обычно отваливаться, ну вот. Такие вопросы хотелось бы не разбирать уже. Хотелось бы говорить, да, ребят, вот эта машина такая, она управляется так-то, тормозить могла бы лучше, например, или там вот скоростные характеристики сейчас соответствуют своему сегменту ценовому. Пока об этом я не говорю, потому что все это весьма заоблачным, кажется.
5: Ну, понятно. Я просто вот владел Логаном вторым, да, и вот я вот за всей этой движухой, скажем так, и на автомате у меня вот было, потом вот до подпрыгивания цен еще я его продал, за сколько я купил, за 700, и пока вот ждал дачу третью, ну хотел я Логан третий, грубо говоря, вот, как пошел по этой. И смотрю, мне внешний вид поменялся, думаю, блин, ну, прикольно вроде. И так про него в интернете посмотрел. И потом все вот это вот Реношки ушли от нас, ну и дальше.
4: Ну, это короче,
5: это не замена, да?
4: Я пока, знаешь, как бы вот, ну почему не замена? Замена, потому что это до сих пор один, АвтоВАЗ является лидером по продажам в нашей стране, потому что есть госпрограммы, потому что есть относительно небольшой бюджет и так далее. Я для себя просто вот еще в версии СВ-шные и косовые я как-то не распознал, то есть если, допустим, с Веста это была более читаемая история, так же как с... версии дачи в виде Логана, ой, этого, вернее, Ларгуса, да, как бы, там был интерес. То здесь у меня интереса к версиям кроссовым вообще никакого нет.
5: Понятно, все, спасибо,
4: до свидания. Пожалуйста, удачи. Следующий вопрос принимаем. Напомню, наш номер телефона 39-101-5. Вы можете дозвониться, задать вопрос, либо высказать мнение. Мы с удовольствием поговорим. Алло. Алло.
6: Алло, здравствуйте.
4: Да, вы в эфире, говорите.
6: Скажите, пожалуйста, открыть вот Волгу или Вольво, Вольгу новую вышли. Что за машины?
4: А, вы имеете в виду, что за машины под брендом Волга выпускаются?
6: Да, да, да.
4: Но потише приемник давайте сделаем для начала. Во-вторых, многие, кто задается вопросом, типа, что это они «Волги»-то вдруг на китайской платформе, это всего лишь купленное название. Громкое название, которое дает о себе знать. Да, есть небольшие отсылки в виде там китового уса на радиаторной решетке, еще чего-то, но не надо тешить себя надеждами, это «Джили», они просто переоделись. В отличие, допустим, от «Хавейлов», которые сразу придумали себе название для российского рынка, эти вынуждены для... локализации, подстраиваться, придумать имена, чтобы избежать вторичных санкций и прочего, и прочего. Поэтому к нашей с вами истории детской этот автомобиль имеет название только, вернее, этот автомобиль имеет отношение только в плане названия. Это «Волги» 50-ки, это «Манжара». Все то же самое, только другая радиаторная решетка. Вот один в один вообще. И приезжают они сюда уже практически собранными. Локализации пока не сильно густо, поэтому цена там достаточно высока. Я, честно говоря, не очень понимаю, как они будут выкручиваться из вот этой ситуации, когда они полностью локализуются. Машины будут, как бы прогнозируемо обещали, дешевле. И что делать тем, кто купил ее сейчас по этой цене? Вот тут вопрос. Манжариков как таковых, вот не знаю, как у вас, у меня в регионе нет, только параллельный импорт. Поэтому люди, которые хотели эту платформу, они однозначно идут и покупают бренд «Волга». Но, опять же, вот эти машины, себя вроде более-менее зарекомендовав, да, уходя в разные подразделения, типа там «Билджи», например, там «Волга» или еще что-то, на мой взгляд, размазывают.

0: весь этот продукт локализуется в нашей стране.
1: Понятно, все, спасибо.
0: Спасибо и вам, удачи, благодарю за звонки и внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Я же напомню вам, что мы общаемся с Александром каждое буднее утро в 9.15 и в 13.15, а также в 19.15 по будням есть еще и возможность послушать повторы.
3: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП «Набиулин» Раис Шамилович. «Еврохенд» – одежда и обувь из Европы.
2: Ну вот и время всех аудиофилов, звуколюбов. Ребят, сегодня мы обязательно поставим вам что-то такое, знаете ли, душевненькое. Что-то вот прям, знаете, такое, может быть, даже из детства. Может быть, вы до сих пор являетесь фанатом. А может быть, ну, я не только про конкурс «Откуда звук», а непосредственно про звук, который будет в этом конкурсе. Короче, ребят, у нас есть звук. Мы поставим вам его. Он будет очень короткий, до 10 секунд. Но ваша задача угадать, почему. Потому что вы хотите выиграть классный приз. Правильно же?
3: Да, абсолютно верно. У нас на кону сертификат на 1000 рублей в магазин одежды «Еврохенд».
2: Да, ИП «Набиулин» Раис Шамилович, соответственно, можете прямо сейчас уже готовиться, потому что именно первый ответивший на наш «Макс» или «Телегу» человек получит тот самый приз. Ну и номер, напомним, тоже 927-522-101.5. У нас есть возможность услышать что-то из фильма. Правильно же, Дин? Ну ты говоришь, ты не смотрела.
3: Да, Олег мне поставил, он, так сказать, на мне потестировал этот звук.
2: Я на него дала,
3: сказала, кто это?
2: Кто это? Вот, но есть люди, у которых, ну, прям до мозга...
3: Я потому что не смотрела.
2: Ну, ты просто не смотрела, потому что ты не знаешь, да? То есть даже не видел нигде никогда отрывков там вот этих и так далее.
3: Никогда, никак.
2: Короче, зарубежная франшиза, ребятки, так, чтобы совсем было понятнее. Задача просто отгадать, что же за название этого фильма. Вот и все. Кто первый пришлет правильный ответ, тот и получает сертификат на 1000 рублей в «Еврохенд». Погнали!
1: Реклама.
4: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу город Волгоград.

0: Рекламодавчики на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Пятируха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: И вот вам, пожалуйста, сенсасулечка прилетела. Дина, смотри, да. Очень мне понравилось. Я не знаю, я ни разу не играл в GTA в целом. Угу. Вот, вокруг этой игры, которая является легендарной уже по количеству человек, которые в нее играют, по там вот этим вечным... ты слышишь меня? Нет,
3: вообще, да.
2: Я с тобой разговариваю. Сейчас смотри на меня, понятно? Вот. Короче, значит, по количеству, так сказать, внимания вокруг релиза новой серии, естественно, возникает очень большой ажиотаж. Например, GTA 6, угу. Тоже вокруг нее там все вот это, все-все-все. И вот разработчики рассказали о том, что при подготовке к релизу игры GTA 6 они несколько лет ходили в стриптиз и ночные клубы, посещали пляжи Флориды,
3: так.
2: Заглядывали в опасные районы.
3: Ну, это чтобы было максимально персонализировано,
2: чтобы добавить в игру реализма и внутренней жизни Майами, где непосредственно и проходит большая часть игры, да, или и вся она. Так вот, и да, это было официальное рабочее исследование. Они еще за это получали деньги на, понимаешь ли, алкогольные напитки и прочие развлечения.
3: Угу.
2: Компания, то есть, тратилась на это, чтобы ребята погрузились в среду. Чтобы потом максимально...
3: А все пережили свидания в криминальных кварталах?
2: Да. Смотри, чтобы в криминальных кварталах и прочих злачных местах с ними было все хорошо, и они все-таки дожили до момента реализации плана...
3: До отчета.
2: Да. Сотрудников сопровождали полицейские для безопасности. А теперь представь уровень наглости этих подонков, которые за деньги компании тусили в стриптиз-клубе, пили и ели за счет, опять же, компании. И их еще охраняли копы.
3: Вообще.
2: Это что происходит, ребята, вообще? Что за работа мечты, я не могу понять. Вот. Мы стараемся испытать все. От поездок по окрестностям, ночью с бывшими полицейскими, до посещения с клубов, ночных клубов, отдыха на пляже в Эверглейдс, на Ки-Уэсте и за его пределами. Это поделился об этом старший вице-президент по сюжету.
3: Да, я понимаю погружение.
2: Да.
3: Получается... Мы, прежде чем, там, допустим, вести мероприятие, вести свадьбы,
2: да.
3: Сами должны. Ну, тоже жениться, повыходить замуж. Не
2: как
3: раз.
2: Как минимум.
3: Чтобы с разных сторон изучить, правильно?
2: Опять же.
3: Потусить на свадьбах, ну, то бишь...
2: Мы должны, получается... Ну, если
3: от первого лица.
2: Да. Мы должны побыть вот этим отцом невесты.
3: Угу.
2: Мы должны побыть тем самым гостем, который все время орет горько и ворует туда шампанское. Да?
3: Ну, кстати, сейчас мода на мероприятия такие пошла. Я не знаю, в Волгограде было, не было, мне кажется, еще не было. Но в других городах фейковые свадьбы, куда ты покупаешь
2: билет. Да-да, мы об этом говорили уже.
3: Распределяем роли,
2: да.
3: У тебя какие-то задачи прописываются.
2: То есть попробовать себя в роли гостя на свадьбе, в случае, если вас ни разу не звали, потому что вы так себе, ну, нудятина, если честно.
3: Ну, потому что не надо пустые конверты дарить, может быть, да?
2: Ну, опять же, а почему, когда ты, где я дарил пустой конверт?
3: Ну,
2: было раз, это твой день рождения, ну, что теперь?
3: Подожди, хороших людей в костюм коня не наряжают тоже, знаешь ли.
2: Да, согласен. Нам надоело смотреть твою рожу, свидетель Олег. Поэтому...
3: Свидетель Олег, это что-то новое? Вас
2: это
3: запретили?
2: Не, реально была история, я ее до сих пор помню. Это вот эта голова коня на мне. Вот, и я скачу вдаль. Угу. Точнее,
3: и несешь Ивана Царевича на себе.
2: Ивана Царевича на себе под эту записанную заранее сказку, которую юзали, наверное, все тамады того времени. Вот, задача была отыграть коня. Ну, как бы, как мог, так и отыграл. Ржал в голос. Вот. Но в голове коня это звучало, конечно, устрашающе, если честно, потому что она большая, резиновая и вонючая.
3: А может, она просто из мафии? Нет, она тебе подарила голову коня.
2: Может быть.
3: Бюджетная мафия просто.
2: Если честно, вот этот ее костюм, что...
3: Она тебя приговорила.
2: Напоминал мне что-то итальянское. Короче, ребятки, мы, в принципе, выговорились с точки зрения этого часа. Готовимся к следующему, послушаем песенку, а затем снова ворвемся в эфир в четвертом части утреннего шоу.
3: 3-4.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
4: Интерьерные кровати и модульные диваны от Вессен Интерио. Ваш стиль и комфорт. А для детей большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. Вессен Интерио. Создаем уют для каждого. ТЦ Аура, второй этаж.

0: Твое время.
1: 10 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Это «Волгоград ФМ», с вами Дарья Колотина, в эфире новости.
7: Правительство России продлило запрет на экспорт дизельного судового топлива и газоиля для производителей до 31 октября текущего года для стабилизации внутреннего рынка в период уборочной кампании. Вице-премьер Александр Навак заверил, что затоваривания не будет, а Минэнерго допускает корректировку ограничений при стабилизации цен. Ранее летом действовал запрет на вывоз бензина до 31 января и представлялись налоговые стимулы для независимых АЗС. Служба спасения Волгограда рассказала, что на дне Волги можно найти как ценные исторические артефакты, хорошо сохранившиеся затопленные суда, детали механизмов, украшения, монеты, посуду экипажей, так и опасные предметы, включая неразорвавшиеся снаряды, браконьерские снасти и ржавые металлические конструкции. В связи с этим спасатели призывают горожан не нырять в незнакомых местах и не доставать непонятные находки самостоятельно. Правительство России утвердило рост штрафа за незаконно выловленного речного рака в 15 раз – со 115 рублей до 1688 за особь. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Как сообщается, такая мера направлена на спасение популяции, стремительно сокращающихся из-за браконьерства, поскольку прежний штраф не сдерживал нарушителей, получивших прибыль от продажи добычи. Новые санкции, которые придется платить в счет возмещения ущерба без учета административного штрафа, призваны стать для браконьеров по-настоящему значительными. В Волгограде с 22 часов московскому времени 1 октября до 12 часов 2 октября на 14 часов закроют железнодорожный переезд на 2 километра в районе станции «Бетонная товарная» в Дзержинском районе из-за ремонтных работ. Перекрытие будет действовать в месте пересечения проезда «Мирный» и улицы «Домостроителей». Объехать участок можно будет по улицам «Бетонная», «Домостроителей», а также через проезды «Прудский» и «Мирный». Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер. Реклама.
8: Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в «Рострубосталь» по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43 00 20.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичка в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: И вот наступил четвертый час утреннего шоу 3-4. Друзья, еще раз напомню, что мы, как всегда, здесь топим за то, чтобы вы знали наших героев. Можно даже в лицо. Причем и в лицо, и по голосу вы можете их узнать в нашем видеоролике. О чем я говорю? Правильно, о тех людях, которые делают нашу жизнь ярче, вкуснее. В рамках проекта «Креативный драйвер» на правах рекламы мы сгоняли «Волга Пончик». Соловьева Анастасия Сергеевна, индивидуальный предприниматель. Соответственно, мы побывали, по сути, в центре семейного бизнеса, который находится в центре Волгограда на Советской, 17.
3: Да, абсолютно верно. Но, кстати, планируется еще открывать «Волга Пончик» в Родниковой долине. Mm-hmm. Поэтому, ребятушки, все те, кто ближе к югу живет, вы можете, естественно, радовать себя, отправляясь туда, но через какое-то время. Итак, друзья, кстати, мы понимаем, что название «Волга Пончик», оно создает некие рамки о том, что там можно полакомиться только пончиками, ничем иначе. Во-первых, само разнообразие пончиков и добавок к ним очень радует, и, соответственно, глаза разбегаются. Там только топпингов, которыми можно полить сладкие пончики, огромное количество. У нас тут целый абзац им посвящен. Картофельные пончики существуют. Кстати, друзья, приходите обязательно полакомиться и такой необычной штуковиной. И огромное количество еще и напитков. Там вам и молочные коктейли, в том числе и безлактозные, если вдруг кто-то лактозу не переносит, либо веганит, обязательно приходите. Кофе, фирменный кофе, в том числе и дагестанский, приготовленный по старой традиции, привезенный прямиком из этого региона. Разного рода авторские лимонады, чаи по уникальной рецептуре. Поэтому, в общем-то, не возникает вопросов, не возникает проблем, чем же запить вкуснейшие пончики.
2: Да, мы, кстати, там и попили, и поели, друзья, и вам тоже советуем.
3: Если и на акции обратите внимание, их там достаточно много, выгодных. В день рождения минус 30%. Первому покупателю вот с утра, кто придет, кто купит пончики, сколько купили, столько получили сверху. И, собственно, 5 плюс 3. Пожалуйста, 5 купили, берешь, 3 получили. 3.
2: Вот, в этом часе о погоде мы обязательно тоже поговорим. Живи с этим, рубрика тоже случится. Конкурс «Нейрокод» с интересной загадкой в виде песни. Ну и, конечно, рубрика «Сенсация» в конце сейчас тоже будет. А пока стартуем. Самородное в мире. Это шоу 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
7: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.

0: Главные события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Петеруха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Интерьерные кровати и модульные диваны от «Вессен Интерио». Ваш стиль и комфорт. А для детей – большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. «Вессен Интерио». Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ. Спонсор прогноза погоды ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон».
1: Тепло? Да. Насколько тепло? Вот это уже вопрос. Вот на него и ответим, друзья, прямо сейчас. Прогноз погоды на сутки ближайшие.
2: Итак, в Волгограде облачная с прояснением погода. Осадков сегодня не ожидается. Дует северо-восточный ветер со скоростью 3 метра в секунду. На данный момент по температуре воздуха плюс 14. Днем до плюс 20, ночью до плюс 8. В пятницу ожидается облачная с прояснением погода, но при этом прохладная, плюс 14 днем и плюс 5 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4. Реклама.
3: Фух, успели.
4: Что успели?
3: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
4: Так рано?
3: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-300. You can count on me, and I will be the only thing you see.

0: Россия на Волгоград FM.
1: Ну, погнали, ребята, давайте расскажем вам интересные факты. Прямо сейчас ловите подборку из двух штук.
2: Из мира литературы первый летит. А дело в том, что первый переводчик романа «Дракула» на исландский язык изменил сюжет, чтобы история стала такой, какой она ему нравилась. И никто не знал об этом более 100 лет, как тебе?
1: Ё-моё!
2: Пока не появился второй переводчик.
1: То есть осиновый кол там вбивали не в грудь, получается?
2: Я думаю, что он вообще мог в целом переписать, как бы. Вот до, ну, и такой, ой, фу.
1: Опять же, на исландском языке кто будет читать? Наши 16 человек.
2: Исландцы, видимо.
1: Ну, все 16 человек, вот. Короче, ну, прикольно, кстати, прикольно, интересно. Слушай, ну, вообще здорово. Интересно, что можно изменить в
2: прикольно,
1: романе
2: когда никто
1: «Дракула»?
2: Не может, когда никто не может, кроме тебя, перевести, да? То есть это единственный человек, который знал английский?
1: Да, да, получается,
2: с английского, наверное, на исландский переводил?
1: Ну, не знаю, может, он с румынского переводил. Вот, ладно, короче, движемся дальше, друзья. Когда «Терминатор» переводили на испанский язык, то там, первая часть, там была знаменитая «Hasta la vista, baby». Вот, это когда, значит, в первой части он пришел в полицейский участок и сказал, что он еще вернется, блин. Они, естественно, решили, что как бы неприкольно, что он такой говорит на испанском языке. Ну, потому что, а смысл? Здесь вся фишка в смене языков. Вот. Ну и, соответственно, решили сохранить эффект смены языка для фразы со значением «до свидания». Они выбрали японский эквивалент. И испаноязычные зрители слышали «Sayonara, baby». Прикинь? Вот. Ну, конечно, они оставили и для другой, соответственно, вариант для латиноамериканской страны все равно был «Hasta la vista, baby» в некоторых переводах. Вот. Но «Sayonara, baby» был один из таких вот ходов, который зашел. И было тоже прикольно. «Sayonara, baby».
2: Уже теперь используют это и по сей день.
1: Да.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: радиком на Волгоград FM.
1: Спонсор конкурса ООО «Стомавит». Цифровая стоматологическая клиника «Стомавит».
2: Вы не поверите, но прямо сейчас мы играем в игру под названием «Нейрокод». Да, искусственный интеллект придумывает музыку для конкретного текста загадки. По сути, надо отгадать, что загадано. А то некоторые люди отгадывают...
3: Да, думают, что надо угадать какую-то песню.
2: Нет.
3: Но это вряд ли вы справитесь с этой задачей, потому что этих песен не существует.
2: Авторство
3: разовая
2: нулевое.
3: Акция, да. Да.
2: Короче, прямо сейчас вы можете написать уже правильный ответ на наш мессенджер Макс или Телега, если знаете его заранее, да?
3: 927-522-101-5. Итак, можете пока набирать тот самый номер телефона, а я с удовольствием расскажу о том, что же у нас на кону. А на кону сертификат на услуги цифровой стоматологической клиники «Стомавит». Этот сертификат на несколько тысяч рублей подходит для того, чтобы потратить их на любые абсолютно услуги, все виды деятельности стоматологии.
2: Да.
3: Вот, поэтому обязательно участвуйте, забирайте и, наконец, приводите свой рот в порядок.
2: Да, но если говорить про рот, понятно, надо приводить, потому что зубы должны быть красивыми и, самое главное, никогда не болеть. Но если говорить про ушки, здесь тоже важно, чтобы они были в порядке, потому что именно с помощью них вы сможете услышать ту самую загадку, которую вот наша искусственная интеллектуальная сеть переделала в песню. Обычная детская загадка, обычная нейропесня, которая все, значит, так сказать, красиво смешала в одно, и теперь просто отгадайте, о чем поется в загадке. 927-522-101.5.
3: Желаем удачи.

0: Аристократ FM. Реклама.
1: Мечтаете о безупречной улыбке? Теперь это доступнее, чем кажется. Стоматология Стома Вит, коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической. Это редкая возможность получить премиум качество без переплат. Запишитесь на консультацию прямо сегодня по телефону 27 07 07.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас! Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
1: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: 4 октября состоится фестиваль здоровья. Вас ждут мастер-классы по здоровью от партнеров, выступления спикеров, развлекательная программа, веселые аниматоры, вкусные и полезные подарки для всех гостей, в том числе и сюрпризы от радио Волгоград FM. Ждем тебя в Ворошиловском торговом центре на фестивале здоровья 4 октября в 16:00. Категория 0+.
3: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
4: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: События и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Пятируха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Ну, не знаю, ребятушки, если честно, мне кажется, что пора заканчивать. Конечно, мы не делаем это просто так. Ни разу еще не было такого, чтобы такие хлопнули дверью и с обиженными, как говорится, физиономиями ушли. Нет, мы рады, что рабочий день заканчивается, как и любой нормальный человек. Вот, но поэтому все-таки не хочется при этом эту радость оставлять только себе. Делимся ею с вами. Оказывается, у 90% зумеров
3: так.
2: есть друзья, с которыми они общаются исключительно через мемы.
3: Да.
2: Эльнур Нугманов шлет мне только видосики какие-то. Понимаешь ли, все, ну если общается со мной.
3: Шлет, а мне не шлет, да?
2: Ну потому что там мужицкие, понимаешь, там мужицкие. Там мужицкий дождь из рилсов.
3: Ну да, ну
2: вот. Ну,
3: я бы пошутил немножко по-другому, но эти слова нельзя произносить в эфире.
2: Не, ну, короче, никаких разговоров по душам. Только регулярный обмен видосиками и смешными картинками. Причем многие такие друзья редко встречаются еще и вживую. Или вообще не видятся. У меня есть друг из Казахстана, с которым мы вместе служили.
3: Так.
2: И эта сволочь шлет мне либо смешные видосики, это хорошо.
3: Либо деньги.
2: Либо внимание, как он, например, тусит в ночном клубе в Варшаве. Казах. Что за фигня происходит? Или смотри, я в ночном Вильнюсе. Я такой, что происходит? Ты чего, сволочь, делаешь? Я говорил ему, что я не вылезаю дальше Касторбейского. Нет, так у него командировка, но это же, он же гад все-таки в ночном клубе. Что за командировка? Вот, короче, как-то так. Зумеры общаются, многие зумеры, и не зумеры в том числе. Я что, отношусь как-то к зумерам?
3: Это эзопов язык.
2: Эзопов язык?
3: Да.
2: Откуда это зопа вообще? Ладно, значит, что у нас есть? Еще какие-то новости у тебя?
3: Да, имеется. Мы знаем, что в внутренних органах, ну, то есть в армии, либо в полиции служат собаки, правильно?
2: Есть такое.
3: Ну, естественно, есть какой-то перечень классических вариантов пород. Да. Это овчарки, это спаниели, лабрадоры.
2: А чихуахуа есть?
3: Вот именно в ту сторону мы и смотрим.
2: Так.
3: Нацгвардия Мексики.
2: А видим ли мы?
3: Нацгвардия Мексики приняла
2: Мексика,
3: на службу.
2: Блин. Наркокартели, давайте еще раз вспомним.
3: Сейчас мы разберемся с обязанностями этого
2: там
3: товарища.
2: Целые армии, если что, чтобы вы понимали, да? Там
3: Нацгвардия Мексики приняла на службу 13-месячного щенка Чхуахуа по кличке Команда.
2: Команда?
3: Командо, да.
2: Командо, ничего себе.
3: Он станет не только талисманом правоохранительных органов, но и будет участвовать в поисково-спасательных операциях. У пса имеется полная экипировка, жилет, миниатюрные очки, шлем с крошечной камерой. К помощи команды будут прибегать для поисково-спасательных работ. Он станет стал самым маленьким четвероногим членом поискового отряда.
2: Ничего себе.
3: Но несмотря на свои размеры, он тренируется наравне с другими собаками на военной базе в Мехико.
2: Нифига себе.
3: Понятно, понятно. Но мы помним, был еще, помнишь, в Китае или в какой-то азиатской стране корги был.
2: Корги был,
3: все
2: да,
3: такие
2: помню.
3: Идут, шагают
2: а его несут.
3: Строем, а он в рюкзаке.
2: В рюкзаке, да, лежит
3: сваливается.
2: Там, по-моему, у него жизнь прекрасна, да. Ребята, ваша служба просто огонь, ребят. Можно меня продлить еще на 20 лет до пенсии? Короче, да, чихуахуа. Я видел эту фотку. Вот, я видел вот эту его фуражку даже. То есть они сделали ему прям одежду похожую.
3: Это типа каски.
2: Да, ну да, то что такое, да. Вот, короче, там, ну, пёсель строгий вид у него. Ну,
3: вид имеет, да.
2: Да, что там в голове, непонятно. Готов ли он служить мексиканской полиции до конца дней своих, неизвестно. Но все покажет практика. Мы же прощаемся с вами, друзья. На этом, пожалуй, хватит. Дина Косичкина
3: и Олег Шарапов.
2: Прощаюсь с вами до завтра.
3: Счастливо. Хорошего дня.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Интерьерные кровати и модульные диваны от Вессен Интерио. Ваш стиль и комфорт. А для детей большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. Вессен Интерио. Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.

0: Твое время.
1: 11 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Информационный конвейер.
1: Это Волгоград FM. С вами Дарья Колодзина. В эфире новости. Проект бюджета социального фонда на 2027 по 2029 годы, внесенный в Госдуму, все три года будет профицитным. В будущем году страховые пенсии повысят дважды на 6,8% с 1 февраля и на 3% с 1 апреля, в результате чего средний размер пенсии по старости достигнет 29 904 рубля. Также увеличится максимальная сумма пособий по временной нетрудоспособности, беременности, родам и уходу за ребенком, на который планируется направить свыше 1,5 триллиона рублей. В Волгоградской области незначительно выросли цены на два вида автомобильного топлива. По данным Росстата, бензин АИ-92 подорожал на 2 копейки, а АИ-95 на 14 копеек, в то время как стоимость АИ-98 и дизельного топлива остался на прежнем уровне. Напомним, на прошлой неделе цены в регионе не менялись, однако сейчас рост возобновился на фоне общей тенденции. Всего по России бензин подорожал в 34 субъектах, тогда как снижение было зафиксировано в 22 регионах. Сильнее всего в Крыму и Рязанской области. До конца текущего года в Волго-Ахтубинской пойме начнется расчистка километровой протоки к затону Грязный. Сейчас идет поиск подрядчика. Проект включает очистку русла, геопластику дна и укрепление берегов. Завершение работ запланировано в 2028 году. Это улучшит качество воды и экосистему территории. Работы ведутся в рамках системы и программы обводнения региона, стартовавшей в 2014 году. За это время восстановлено 102 объекта, а сейчас по нацпроекту «Вода России» строится еще 39 сооружений. На стадионе «Волгоград-Арена» проходит межрегиональный форум, объединивший экспертов, власти и производителей медпродукции. Для жителей регионов открыт фест здоровья. Можно пройти скрининг, получить консультации узких специалистов, кардиолога, онколога, офтальмолога и других, а также сдать экспресс-анализы. Работают мобильные комплексы «Донор» и «Онкодиагностики», а также детский стоматологический кабинет. В программе мастер-классы по первой помощи, здрав-квест, площадки для студентов и чемпионат по оказанию первой помощи. Мероприятия продлятся до 2 октября. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. С вами была Дарья Колодзина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
3: Информационный конвейер.

0: Раз-раз, так, микрофон вроде бы работает, кофе закипает. Всем добрейшего-предобрейшего, друзья мои, четвергового утра. 1 октября на календаре. Получается, мы с вами сентябрь официально пережили. Ура! Второй осенний месяц вступил в свои права, так что по шкале осенней готовности, наверное, пора бы уже доставать свитер, включать режим «хочу спать до мая», ну и официально разворачивать диванные войска. Кстати, что касается свитеров, да, тут нам в субботу прям прохладненько обещают, да, плюс 10, представляете, днем 4 ночью. Вот, но потом все равно немножко потеплеет, так что, в принципе, пока еще осень, ну, не прям вот осень. Так что, друзья мои, включайте треки погромче. Это Волгоград FM. Стряхивайте вот эту вот осеннюю хандру. Ну и погнали заряжаться отличным настроением. Я же всем желаю не хорошего дня, а замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
2: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас. Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
4: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?». Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
5: Спонсор конкурса ИП «Набиуллин» Раис Шамилович. Еврохенд. Одежда и обувь из Европы.
6: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северо-восточный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха днем до +20, ночью до +8.

Дэвид Гетта и Алесса уверяют, что они never going home tonight, то есть домой сегодня не придут. Смелое заявление, обычно такое кричат ночью, в 2-3, а в 8 утра тихонько сползают так вот по стеночке в прихожей с вопросом, зачем я вообще выходил из дома. Но раз уж мы решили остаться на танцполе и игнорировать здравый смысл, то делать это надо красиво и шиком. Так что добавляем немного глянца, мясца, басов и пафоса. К Юджилу Фрэнк Монтана прямо сейчас.

0: знаем, что любишь.
1: Волгоград FM
0: 101.5.
1: Твое время.
2: 12 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колодцина. В эфире новости. В этом году на портале госуслуги заработает красная кнопка для защиты от мошенников. К сервису уже подключаются банки и операторы связи, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Нажатие этой кнопки приведет к заморозке значимых онлайн-операций, из-за чего злоумышленники не смогут переводить деньги от имени пользователя или менять пароли. Это часть комплексной работы правительства. Первый пакет из 30 мест защиты вступил в силу в июне прошлого года. А в осеннюю сессию в Госдуму будет внесен третий пакет, включающий почти 20 инициатив с акцентом на борьбу со схемами и сим-картами. Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который вводит около 30 мер, включая самозапрет на международные звонки и ограничение на количество банковских карт. В Советском районе Волгограда для ученых Федерального научного центра агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения РАН за 2 недели построят современное модульное укрытие от беспилотных летательных аппаратов и ракет площадью от 102 квадратных метров и высотой от 3 метров. Конструкция с наружными стенами толщиной от 40 сантиметров и внутренними перегородками от 30 сантиметров будет оснащена противопожарными и пластиковыми дверями, подвесными потолками, керамогранитными полами, а также системами водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения, включая 2 санузла и умывальную комнату. Исполнители работы определят по итогам открытого аукциона в первой декаде октября. С 1 октября в Волгоградской области дорожают коммунальные услуги в среднем на 11,2%, что является одним из наименьших показателей роста в Южном федеральном округе. Новые расценки появятся в платежках за ноябрь, тогда как за сентябрь оплата производится по старой стоимости. Льготный тариф на питьевую воду и водоотведение вырастет на 5,323 рубля. На теплоснабжение и горячую воду на 13%. Стоимость электроэнергии для горожан с газовыми плитами увеличится на 76 копеек. А для жителей сельской местности и домов с электроплитами и электротопителями на 6 копеек. С 3 по 12 ноября текущего года Федеральное агентство по делам национальности проведет 11-ю международную просветительскую акцию «Большой этнографический диктант», приуроченную к году единства народов России. Проект предложит интерактивный формат с вопросами в видеообращениях от участников специальной военной операции и представителей этносов. Проверить знания можно будет очно на более чем 250 площадках в России и русских домах за рубежом. Итоги подведут 12 декабря в День Конституции Российской Федерации. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в «Рострубосталь» по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43 00 20.

0: Это были Нептуники с треком What If. Кстати, вопрос, а что если был бы спасительным, если бы не наша фантазия, да? Вот вызывает тебя босс в кабинет, и в голове сразу каскад вот этих мыслей. А что если меня уволят? А что если я где-то накосячил? А что если меня отправят в филиал на Камчатку? Входишь с бледным лицом, а тебе просто хотят вот премию дать, да? Или же попросить что-нибудь, скрепку там, не знаю. В общем, друзья мои, не накручивайте себя понапрасну. Лучше накручивайте громкость. Ведь у нас впереди Fastboy Clock Clock, Born Again. Чуть ранее здесь и Kylie Minogue, Dance Alone. И на закусочку Jonas Blue с треком Girl.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Грандиозное открытие года. Автосалон «Бульвар» теперь в Ворошиловском районе на Азизбекова 77А. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом с гарантией в один год. Нужен сервис? У нас 10 современных постов с полным циклом работ. Приезжай! Автосалон «Бульвар», улица Азизбекова 77А.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Пятеруха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Интерьерные кровати и модульные диваны от «Вессен Интерио». Ваш стиль и комфорт. А для детей – большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. «Вессен Интерио». Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северо-восточный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 20, ночью до плюс 8.
1: Реклама.
3: О, великий мудрец! Хочется утку по-пекински.
4: Тебе в «Золотой дракон».
5: А мне бы судака в кисло-сладком соусе.
4: «Золотой дракон».
6: Ну а тум-ям тоже в «Золотой дракон».
4: В «Золотой дракон». Бронь столиков 251-300.

0: какая драма, да? Не уходи от меня, Кайли. Знаете, в реальной жизни, когда кто-то кричит «не уходи», речь обычно идет не о великой любви, а о том, что этот человек единственный, кто знает пароль от Wi-Fi. Или же вообще его раздает. Так что, если ваша Кайли собралась уходить, ну вот проверьте, не забрала ли она с собой зарядку от телефона. Акцент сэра Миша Миллер только что. Отличная композиция. Впереди у нас Jonas Blue, Mali, Age of Desire, KDDK, а также Two Colors. Не пропусти.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Фрага.
2: Реклама. Вперед за выгодой! Гибкая черепица RoofShield стала еще доступнее. RoofShield по выгодной цене в компании Bilge. 50-50-44.
3: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас! Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя!
4: А куда мы едем?
2: Проводить испытания и получать новые впечатления.
5: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
6: Узнай, что мы проверили на этот раз.
5: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
7: Спонсор ИП Соловьева Анастасия Сергеевна. Волга-пончик.
8: «Волга-пончик» — это не просто выпечка, это билет в счастливое детство. Тот самый вкус — пышные, румяные, тающие во рту. Именно такими мы запомнили их в детстве. Почувствуйте ностальгию на кончиках пальцев. «Волга-пончик», улица Советская, 17, аллея Центрального рынка.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: «Дай-дай» отжигают Шакира и Burna Boy. По-моему, этот трек нужно официально назначать главным саундтреком для попыток заставить себя пойти в спортзал. Или разобрать тот самый пакет с пакетами. Стоишь такой, медитируешь, а в голове Шакира шепчет: «Давай-давай, ты сможешь». Извиняюсь, кстати, что плохо изображаю голос Шакиры, но, тем не менее, главное не переусердствовать с мотивацией, друзья мои. А то так и до генеральной уборки, знаете, случайно можно дойти. Так что не надо. Вибрекс и Дэвид Гетт. Продолжение часа. Sad Girls. А также лирик «Oh My Love».
1: Реклама. Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам с Волгоград FM.
2: Спонсор ООО «Руссоль Курорт». Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
7: 4 октября состоится фестиваль здоровья. Вас ждут мастер-классы по здоровью от партнеров, выступления спикеров, развлекательная программа, веселые аниматоры, вкусные и полезные подарки для всех гостей, в том числе и сюрпризы от радио Волгоград FM. Ждем тебя в Ворошиловском торговом центре на фестивале здоровья 4 октября в 16:00. Категория 0+.
8: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.
9: Заходи без причин.

0: Твое время. 12 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
2: Информационный конвейер.
3: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колодзина. В эфире новости. С 1 октября текущего года в России вступает в силу закон о платформенной экономике, который обязывает маркетплейсы возвращать покупателям деньги за товары не позднее 10 дней с момента оформления требования, тогда как ранее площадки сами решали сроки перечисления средств. Кроме того, с этой же даты цифровые платформы не смогут предоставлять скидки без согласия продавцов. Документ регулирует деятельность платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг, а новый срок возврата устанавливается в соответствии с законом о защите прав потребителя. Правительство России утвердило рост штрафа за незаконно выловленного речного рака в 15 раз со 115 рублей до 1688 за особь. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Как сообщается, такая мера направлена на спасение популяции стремительно сокращающихся из-за браконьерства, поскольку прежний штраф не сдерживал нарушителей, получивших прибыль от продажи добычи. Новые санкции, которые придется платить в счет возмещения ущерба без учета административного штрафа, призваны стать для браконьеров по-настоящему значительными. В подмосковном Одинцово волейбольном центре прошли всероссийские соревнования по тхэквондо «Битва в Подмосковье» имени героя Ларисы Лазутиной, где 928 спортсменов из 36 регионов разыграли более 80 комплектов наград из дисциплин хируги, пхумсе и набирающему популярность виртуальному тхэквондо. Волгоградская область, представленная мини-командой из 4 человек, вернулась с 2 медалями. Валерия Штучкина, воспитанница клуба «Торнадо», одержала уверенную победу со счетом 2-0. А Александра Шматкова завоевала историческую для региона первую всероссийскую награду в интерактивной дисциплине, уступив в полуфинале будущей чемпионке Кристине Пешковой из Санкт-Петербурга. Служба спасения Волгограда рассказала, что на дне Волги можно найти как ценные исторические артефакты, хорошо сохранившиеся затопленные суда, детали механизмов украшения, монеты, посуду экипажей, так и опасные предметы, включая неразорвавшиеся снаряды, браконьерские снасти и ржавые металлические конструкции. В связи с этим спасатели призывают горожан не нырять в незнакомых местах и не доставать непонятные находки самостоятельно. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
2: Информационный конвейер.

0: Кахалиц, красивый романтика. Dive into me, погрузись в меня. Красиво, да, не спорю, но, правда, с возрастом, перед тем, как нырнуть с головой во что-то, ты сначала аккуратно так трогаешь водичку пальцем ноги, потом проверяешь дно, читаешь отзывы и трижды переспрашиваешь, а там точно глубоко. Спасатель-то хоть есть, но под такую музыку можно на пару минут забыть про осторожность. Четверг сегодня, друзья мои, напоминаю. 1 октября, 2 осенний месяц. Залетаем в новый музыкальный час. Впереди Мадонна и Мартин Гаррикс, Бизарро, Гриффин и Каскад на подхвате. Ну и на закуску Канкс и Феофилус Лондон, Galaxy. А еще повтор рубрики «Встречка» в 13.15. Попутно напомню, что абсолютно любой повтор рубрики «Встречка» можно послушать и даже скачать на нашем официальном сайте volgoradfm.ru. Ну и там же нас можно послушать онлайн.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: 11 октября в 10.00 Волгоградский технический университет проводит День открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении, познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
4: Без возрастных ограничений.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
7: Конкурсный ракот!
8: Загадки через призму искусственного интеллекта.
7: Дозвонись и разгадай!
9: Миракот!
10: Каждый будний день!
11: В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
12: Спонсор конкурса ООО «Стомавит». Цифровая стоматологическая клиника «Стомавит».
13: Мечтаете о безупречной улыбке? Теперь это доступнее, чем кажется. Стоматология «Стомавит» – коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической. Это редкая возможность получить премиум качество без переплат. Запишитесь на консультацию прямо сегодня по телефону 270707.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северо-восточный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха днем до +20, ночью до +8.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
2: Да, доброе утро.
3: Да, доброе, слушаю вас.
2: Саш, хотел узнать, да вот, появились какие-то болячки там, движения вообще.
3: По какой машине конкретно, не расслышал?
2: Искра.
3: А, слушай, ну, там больше вопросов по поводу того, как быстро там отвалятся датчики. Ну, и по сборке некоторые тоже тут были нюансы. Я бы так сказал, в принципе, есть неплохие зачатки. Хотелось бы, чтобы и дальше так было. Просто не очень понятна цена вообще некоторых вещей. Если уж мы делаем как бы для людей, за деньги людей, что называется, если уж мы там субсидируем еще какие-то вещи, хотелось бы, во-первых, побыстрее получать, во-вторых, интерес-то вызвали не только искры, там же еще и азимуты вышли, то есть как бы и много других моделей хотелось бы повидать. Вот, а пока получается так, что у нас новинки быстрее выпускают китайцы, локализуются быстро китайцы, то есть у них этот бизнес как-то вот быстро налаживается, а у нас все так потихонечку, да мы тут то, да, а вы знаете, сколько это стоит, да мы знаем, сколько это стоит, мы всей страной скидываемся, блин, на это. Вы уже как бы что-нибудь там сделаете, потому что искра должна была выходить, на мой взгляд, 15 лет назад, а то и больше. Вот тогда
2: а это же я правильно понял, прям... это же Дача 3, да?
3: Да, ну я и говорю, вот понимаете, как бы мы пока вот сами от и до прям полноценно, ну, ничего такого интересного сделать не можем, понимаешь? А вот хотелось бы, чтобы это было быстро и комфортно, и управляемо, хотя бы в этом бюджете, чтобы это можно было обсуждать, потому что пока обсуждать особо нечего, приходится обсуждать только одно, отвалится это или не отвалится, а мотор сразу масло будет жрать или нет, а пластмасски нормально на пистонах держаться будут или вот как обычно отваливаться, ну вот. Такие вопросы хотелось бы не разбирать уже. Хотелось бы говорить, да, ребят, вот эта машина такая, она управляется так-то, тормозить могла бы лучше, например, или там вот скоростные характеристики сейчас соответствуют своему сегменту ценовому. Пока об этом я не говорю, потому что все это весьма заоблачным, кажется.
2: Ну, понятно. Я просто вот владел Логаном вторым, да, и вот я вот на всей этой движухе, скажем так, на автомате у меня вот был, потом вот до подпрыгивания цен еще я его продал, да, сколько и купил за 700, и пока вот ждал дачу третью, ну хотел я Логан третий, грубо говоря, вот, пошел по этой. И смотрю, мне внешний вид поменялся, думаю, блин, ну, прикольно вроде. И так про него в интернете посмотрел. И потом все вот это вот Реношки ушли от нас, ну и дальше.
3: Ну, я так понимаю, короче,
2: это не замена, да?
3: Я пока, знаешь, как бы вот, ну почему не замена? Замена, потому что это до сих пор один, АвтоВАЗ является лидером по продажам в нашей стране, потому что есть госпрограммы, потому что есть относительно небольшой бюджет и так далее. Я для себя просто вот еще в версии СВ-шные и косовые я как-то не распознал, то есть если, допустим, с Веста это была более читаемая история, так же как с... версии дачи в виде Логана, Ларгуса, да, как бы там был интерес, то здесь у меня интереса к версиям кроссовым вообще никакого нет.
4: Алло, здравствуйте.
3: Да, вы в эфире, говорите.
4: Скажите, пожалуйста, открытый вот Волгу или Вольгу новую вышли? Что за машины?
3: А, вы имеете в виду, что за машины под брендом «Волга» выпускаются?
4: Да.
3: Но потише приемник давайте сделаем для начала. Во-вторых, многие, кто задается вопросом, типа, что это они «Волги»-то вдруг на китайской платформе, это всего лишь купленное название. Громкое название, которое дает о себе знать. Да, есть небольшие отсылки в виде там китового уса на радиаторной решетке, еще чего-то, но не надо тешить себя надеждами, это «Джили», они просто переоделись. В отличие, допустим, от «Хавейлов», которые сразу придумали себе название для российского рынка, эти вынуждены для локализации, подстраиваться, придумать имена, чтобы избежать вторичных санкций и прочего, и прочего. Поэтому к нашей с вами истории детской этот автомобиль имеет название только, вернее, этот автомобиль имеет отношение только в плане названия. Это «Волги» 50-ки, это «Манжара». Все то же самое, только другая радиаторная решетка. Вот один в один вообще. И приезжают они сюда уже практически собранными. Локализации пока не сильно густо, поэтому цена там достаточно высока. Я, честно говоря, не очень понимаю, как они будут выкручиваться из вот этой ситуации, когда они полностью локализуются. Машины будут, как бы прогнозируемо обещали, дешевле. И что делать тем, кто купил ее сейчас по этой цене? Вот тут вопрос. Манжариков как таковых, вот не знаю, как у вас, у меня в регионе нет, только параллельный импорт. Поэтому люди, которые хотели эту платформу, они однозначно идут и покупают бренд «Волга». Но, опять же, вот эти машины, себя вроде более-менее зарекомендовав, да, уходя в разные подразделения, типа там «Билджи», например, там «Волга» или еще что-то, на мой взгляд, размазываются по рынку. Народ и так испытывает минимум, как минимум дискомфорт от количества названий в голове. А как максимум, все это потом на вторичке, не пойми, как скажется еще на цене. Плюс сервис, должен быть сервис еще, потому что, ну, как бы есть определенные требования, в том числе и к таким достаточно сложным автомобилям, как К50, например. Насколько сервисные станции будут соответствовать, дилерские центры и тому подобные вещи, потому что здесь вопрос открытый по регионам до сих пор. Но в целом история интересная, она развивается на наших глазах, посмотрим, как это выльется еще в цене, когда весь этот продукт локализуется в нашей стране.
4: Понятно, все, спасибо.
3: Спасибо и вам, удачи, благодарю за звонки и внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Так, Цию, хочу поговорить с тобой. Какая плотная танцевальная интрига, да? Но вот если вам в жизни прилетает сообщение по типу «нам нужно поговорить», первое, что вы делаете, это что? Ну, конечно же, судорожно вспоминаете, где вы накосячили за последние всю жизнь. Мозг за полсекунды выдает 50 сценариев катастрофы. К счастью, у нас тут разговор короткий, исключительно музыкальный, без драмы и с отличным басом. В завершении этого часа Богдан Медведев, Count on Me, крутая новиночка. Pink появится, ну и на закуску Кату, Кристин Ярви и Кит Флорентайн on the break of dawn.
1: Реклама.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
1: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас. Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам с Волгоград FM.
5: Спонсор ООО «Руссоль Курорт».
6: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. Рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 73 30. Количество предложений ограничено.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.
1: Твое время.
2: 14 часов.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колодцина. В эфире новости.
7: Проект бюджета социального фонда на 2027 по 2029 годы, внесенный в Госдуму, все три года будет профицитным. В будущем году страховые пенсии повысят дважды на 6,8% с 1 февраля и на 3% с 1 апреля, в результате чего средний размер пенсии по старости достигнет 29 904 рубля. Также увеличится максимальная сумма пособий по временной нетрудоспособности, беременности, родам и уходу за ребенком, на который планируется направить свыше 1,5 триллиона рублей. До конца текущего года в Волго-Ахтубинской пойме начнется расчистка километровой протоки к затону Грязный. Сейчас идет поиск подрядчика. Проект включает очистку русла, геопластику дна и укрепление берегов. Завершение работ запланировано в 2028 году. Это улучшит качество воды и экосистему территории. Работы ведутся в рамках системы и программы обводнения региона, стартовавшей в 2014 году. За это время восстановлено 102 объекта, а сейчас по нацпроекту «Вода России» строится еще 39 сооружений. В Волгоградской области незначительно выросли цены на два вида автомобильного топлива. По данным Росстата, бензин АИ-92 подорожал на 2 копейки, а АИ-95 на 14 копеек, в то время как стоимость АИ-98 и дизельного топлива остался на прежнем уровне. Напомним, на прошлой неделе цены в регионе не менялись, однако сейчас рост возобновился на фоне общей тенденции. Всего по России бензин подорожал в 34 субъектах, тогда как снижение было зафиксировано в 22 регионах. Сильнее всего в Крыму и Рязанской области. На стадионе «Волгоград-Арена» проходит межрегиональный форум, объединивший экспертов, власти и производителей медпродукции. Для жителей регионов открыт фест здоровья. Можно пройти скрининг, получить консультации узких специалистов, кардиолога, онколога, офтальмолога и других, а также сдать экспресс-анализы. Работают мобильные комплексы «Донор» и «Онкодиагностики», а также детский стоматологический кабинет. В программе мастер-классы по первой помощи, здрав-квест, площадки для студентов и чемпионат по оказанию первой помощи. Мероприятия продлятся до 2 октября. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер. Реклама.
8: Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в «Рострубосталь» по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43 00 20.

0: Let Me Forget You в начале часа. Отличный трек и отличная напоминалочка о том, что да, можно иногда кого-то забыть, так скажем, лишнего. Но ни в коем случае, друзья мои, не нужно забывать про группу ВКонтакте «Волгоград FM 101.5». Там всегда можно и новостюхи какие-то почитать от нашей, кстати, новостницы Дарьи Колотиной. Также анонсики, ну и, конечно же, какие призы мы разыгрываем каждую неделю, поэтому подключайтесь. Напоминаю еще раз, «Волгоград FM 101.5», группа так и называется. Подписывайтесь. Ну, а мы летим в новый музыкальный час. Баста и моя Мишель, если я буду танцевать, да баз на подхвате. Wonder Where You Are. Отличный трек из прошлого. Ну и раньше всех Джоэл Кори. Whisper. Делай громче.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама.
2: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас. Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
3: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
4: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам с Волгоград FM.
5: Спонсор ООО «Руссоль Курорт».
6: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северо-восточный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 20, ночью до плюс 8.
1: Реклама.
3: Фух, успели.
4: Что успели?
3: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
4: Так рано?
3: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-300.

Temper City уверяют, что они self-aware, то есть полностью осознанные, полностью себя осознают. Отличный навык для взрослой жизни. Это когда вот на работе тебе дают 3 новых проекта без прибавки к зарплате. Ты взросла, осознанно киваешь, улыбаешься, говоришь спасибо за доверие, а внутри в этот момент происходит вот, ну вот кипение, бурление. Смотрим на этот контраст внешнего спокойствия и внутренней драмы через призму композиции «Dying on the Inside». Несса Барретт прямо сейчас. Поехали.

0: Твое время.
1: 15 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. До конца этого года на госуслугах начнет работать красная кнопка от мошенников. Сервис позволит быстро заморозить важные онлайн-операции, в том числе банковские, в случае, если их совершают злоумышленники. Об этом пишет газета.ру. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко пояснили, что после нажатия кнопки на госуслугах злоумышленник не сможет не только перевести деньги от имени пользователя, но и сменить его пароли. Сейчас операторы связи и банки подключаются к сервису красной кнопки. В отделении нейрохирургии остаются двое детей, которые пострадали в аварии на трассе Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба. Пострадавшим год и 6 лет, их состояние врачи оценивают как средне-тяжелое. Еще пятеро пострадавших направлены на амбулаторное лечение. Из 7 раненых в этой аварии 4 дети, пишет «Высота 102». Причиной столкновения в ГАИ назвали небезопасную дистанцию между транспортными средствами. Бензин в Волгоградской области за неделю подорожал в среднем на 8 копеек. За период с 22 по 28 сентября вообще не изменились цены на дизель и АЕ-98. 92-й бензин прибавил в стоимости 2 копейки, а 95-й подорожал на 14 копеек за литр. Как пишет КП «Волгоград», стоимость 98-го бензина не изменилась, поскольку бензина этой марки в наличии на волгоградских заправках нет. Дата-сайентисты имеют в России работу с наиболее комфортными условиями труда. Программисты-аналитики по данным SuperJob возглавили рейтинг удовлетворенности условиями работы. На втором и третьем местах – продуктовые аналитики и методологи. В пятерку лидеров также вошли финансовые и инвестиционные аналитики и агенты по недвижимости. Официальный доллар на сегодня – 83,56, евро – 94,88.
3: Информационный конвейер.

0: Эйв с треком Meet Me in the Dark. Напоминаю, свидание в абсолютной темноте – это юридически неоправданный риск. Ну, во-первых, вы не видите лицо собеседника. Во-вторых, шанс мизинцем пересчитать всю мебель в комнате возрастает до 99%. Если романтика требует мрака, ну, хотя бы подсвечивайте себе дорогу экраном смартфона. А лучше просто включайте наш эфир в Умигрант FM. Тут атмосфера всегда светлая. Шакира и Берна Бой, продолжение часа. Айова, Алек Гриффин, Кендрик Ламар и Сизе. Ну и раньше всех The Second Voice. Let me be. Еще раз всем привет.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас! Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
7: Спонсор ООО «Руссоль Курорт».
8: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северо-восточный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха днем до +20, ночью до +8.

0: Твое время. 16:00. Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. В МВД перечислили три вида преступлений с активным использованием криптовалюты. Это наркоторговля, нелегальное онлайн-казино и отмывание денег с целью вывода средств за границу. Об этом пишут «Известия». Популярность крипты у злоумышленников связывают с ее анонимностью и возможностью проводить трансграничные операции. По данным Минфина, в России криптовалютами пользуются около 20 миллионов граждан. Это как обычные владельцы цифровых валют, так и финансовые инструменты. Заморозки придут в Волгоградскую область в ночь на пятницу, а также в выходные. Температура в воздухе и на поверхности почвы может опуститься от -1 градуса до -3. В сообщении РСЧС Волгоградской области сказано, что заморозки возможны в отдельных районах ночью и утром со 2 по 4 ноября. По прогнозам синоптиков, после похолодания в выходные до середины октября в Волгоградскую область придет бабье лето с температурами около +10 ночью и до +20 днем. Проект вечерней подсветки фонтанов подготовили для ЦПКО Волгограда. У нового комплекса световое оформление будет разноуровневым. Подсветку разместят вдоль прогулочных зон. Она дополнит светом музыкальное шоу, не отвлекая от него. Всего будут установлены около 80 светоточек, пишут новости Волгограда. Цветы остаются главным символом Дня учителя в России. Флористы дали рекомендации по выбору букетов. Основная цветовая гамма композиций к 5 октября – терракотовые, медные, а также бордовые, оливковые и янтарные тона. Выбор лучше остановить на сезонных цветах. Есть особенности при выборе букетов и для мужчин. В отличие от женских, мужские букеты имеют вертикальную форму. Их палитра более темная, глубокая, а внешняя упаковка исключает блестки и банты, пишет РИА Новости. Официальный доллар на сегодня

0: 83,56, евро 94,88.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в Рострубосталь по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43 00 20.
3: I went deaf on the bitch.

0: Это Two Colors в начале часа. Друзья, если у вас в окружении есть человек с синдромом Примадонны, не пытайтесь его или ее перевоспитать. Это бесполезно. Просто кормите вовремя, кивайте на все претензии и незаметно включайте хороший плотный хаос. В ритме танца любая корона держится намного ровнее, а претензии к миру уменьшаются вдвое. Двигаемся дальше. Тут у нас скоро вечер вообще-то намечается. Конец рабочего дня, это ли не круто? Да, конечно, круто. Ava Max, Spot A Fake, Elmer и Janet, Cry For You. Также Kimo Sounds, раньше всех. Rise Slow, это Волгоград FM, знаем, что любишь.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Грандиозное открытие года. Автосалон «Бульвар» теперь в Ворошиловском районе на Зизбекова 77А. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом с гарантией в один год. Нужен сервис? У нас 10 современных постов с полным циклом работ. Приезжай. Автосалон «Бульвар», улица Зизбекова 77А.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-23-85.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52-62-44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается пасмурная погода, влажность воздуха 44%, атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 14, ночью до плюс 5.
3: Реклама.
4: О, великий мудрец! Хочется утку по-пекински.
5: Тебе в «Золотой дракон».
6: А мне бы судака в кисло-сладком соусе.
5: «Золотой дракон».
7: Ну а тум-ям тоже в «Золотой дракон».
5: В «Золотой дракон». Бронь столиков 251-300.

0: FM.
1: Знаем, что любишь.
2: Твое время. 17 часов.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. В Кремле анонсировали важные заявления Владимира Путина на Валдае. Президент выступит на ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба сегодня. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, это одно из нескольких ежегодных выступлений президента, которое ждет весь мир. Участие Путина в заседании клуба начнется после 16 часов по московскому времени. В Волгограде с 1 октября стартовала подтопка социальных объектов. Соответствующее распоряжение подписал временно исполняющий обязанности главы города Шафран Типшинов. В ближайшие дни ожидается временное похолодание. Отопление будет подаваться в школы, детские сады, больницы по заявкам их руководителей и при наличии технических возможностей. Жилые дома подключат позже. Режим беспилотной опасности действовал сегодня в Волгоградской области более 4 часов. Об угрозе атак вражеских дронов РСЧС сообщила сегодня в 8:45 утра, и только в 13 часов был объявлен отбой, сообщает информагентство «Высота 102». В Волгограде завершено расследование дела двух мужчин. Им 31 и 36 лет. Их обвиняют в осквернении мемориального комплекса. 24 июля они бросили купюру в водоем стоять насмерть. Затем один из мужчин прыгнул в воду за деньгами. Второй снимал происходящее на телефон. Потом видео выложили в соцсети. После этого фигуранты уехали из Волгоградской области. Следствием собраны доказательства. Дело с обвинительным заключением направлено в суд, сообщают новости Волгограда. Грету Гарбо воскресили с помощью искусственного интеллекта для рекламы подшипников. Знаменитая актриса рекламирует продукцию шведской компании SKF. Гарбо впервые снялась в рекламе этого производителя еще в 1921 году, еще до того, как стала мировой звездой Голливуда. Один из родственников, управляющих наследием актрисы, признался, что был ошеломлен, увидев ИИ-версию своей двоюродной бабушки, хотя и остался впечатлен качеством исполнения технологии. Доллар 83.56, евро 94.88.
4: Информационный конвейер.

0: Алекс Уоррен и композиция Fever Dream только что играл для нас, и вместе с ним мы врываемся в этот вечерний эфир. И в студии я, Виктория Сотникова, очень сильно рада вас всех приветствовать здесь. И вообще, с Ромом я соскучилась. Да, один день прошел, но ничего. Кстати, скоро придется расставаться на выходные, там уже, ну, совсем соскучусь, поэтому... Надеюсь, вы также по мне скучаете. И вообще слишком много чего. Слово я уже этого сказала. Все, убираем, да, забываем. Отходим в сторонку и уходим в что? В то, что мы слушаем впереди музыку, поболтаем. Если у вас есть какие-то вопросы, предложения, замечания, и там, не знаю, просто хотите пообщаться, пишите. Пишите сообщения нам, да, в мессенджеры, пишите их в наши социальные сети обязательно. Утром у нас есть конкурсы, там тоже обязательно участвуйте. Вообще, в целом, очень сильно любим с вами как-то взаимодействовать. Вот, например, сейчас вы можете повзаимодействовать с нашим плейлистом. Что именно? Я вам скажу, кто будет сейчас петь, а вы будете просто под них... обязательно петь и танцевать, но план, казалось бы, несложный. Вот ждет уже Хейвен и Кейтлин Арагон, Богдан Медведя и клан Карусель будет петь композицию «Райт». Надеюсь, вам все понятно, вы никуда не уходите, не переключаетесь, а мы совсем скоро с вами продолжим.
1: 101.5. Знаем, что любишь. Волгоград FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.

0: Телефон «Авангард». Телефон 200-202.
1: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается пасмурная погода, влажность воздуха 44%, атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до +14, ночью до +5.

0: Только что песню «Let me forget you» и пели ее Warrener и Ларин. Кстати, у меня есть очень такая, да, интересная новость, если вдруг вы ее не видели. Смотрите, в Черногории нашли необычный ресторан. Что необычного в нем? А потому что в нем работает кот. Представьте, пушистый встречает клиентов и провожает их до свободных столиков. Вот буквально, да, лучшее обслуживание. Он мог бы посоревноваться с кем-то. И вот почему бы, да, не запланировать себе, если вдруг, да, вы рассматривали разные варианты путешествий, можно как будто бы съездить туда вот чисто ради того, чтобы посмотреть на этого кота. Потому что, ну, где еще такое есть? А может быть, вам это будет знак для того, чтобы позаниматься со своим котом, поучить его чему-то новому, потому что котов иной раз даже получше собак получается дрессировать. Поэтому пробуйте, почему нет? Ну, а если все-таки хочется пока что только танцевать, впереди нас ждет Bruno Mars, Chemin, и через пару минут Westlife будет петь композицию Soledad, поэтому никуда не уходим.
1: Волгоград FM 101.5. Реклама.

0: 44.
1: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Конкурс «Неракот»!
3: Загадки через призм.

0: плазму искусственного интеллекта.
1: Дозвонись и разгадай!
2: Миракод!
3: Каждый будний день!
4: В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
5: Спонсор конкурса ООО «Стомавит». Цифровая стоматологическая клиника «Стомавит».
6: Мечтаете о безупречной улыбке? Теперь это доступнее, чем кажется. Стоматология «Стомавит», коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической. Это редкая возможность получить премиум качество без переплат. Запишитесь на консультацию прямо сегодня по телефону 270707.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время. 18 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
2: Информационный конвейер.
3: Здравствуйте. В России со следующего года увеличат размер материнского капитала. Выплата на первого ребенка вырастет на 50 тысяч и составит 778,5 тысяч рублей, сообщил министр труда Антон Котяков. Если семья ранее не получала мат-капитал на первенца, то выплата на второго ребенка превысит 1 000 000. Увеличатся и другие меры поддержки. Так, максимальное пособие по беременности и родам превысит 1 100 000. Вырастут пособия по уходу за ребенком, больничные, МРОТ и так далее. Верховный суд 1 октября рассмотрел апелляцию защиты Александра Пака и оставил приговор ему без изменений. Пак осужден на 11 лет строгого режима за убийство в ДТП в Волгограде многодетной матери Екатерины Буравлевой. Смертельное ДТП произошло 22 октября 2024 года. Пак на БМВ задел автомобиль Екатерины Буравлевой и решил скрыться, но женщина решила его остановить, схватилась за ручку двери внедорожника. Пак совершил опасный маневр, и женщина оказалась под колесами БМВ. Через месяц она скончалась в больнице от травм. Без матери остались 3 детей, напоминает «Высота 102». В Волгоградской области внезапно сменили руководителя регионального фонда капитального ремонта. Василий Каменских сложил с себя полномочия по собственному желанию. Временно исполняющей обязанности директора назначена первый заместитель руководителя Наталья Пасечник. Как напоминает В1, надолго на месте гендиректора фонда уже давно никто не задерживается. С 31 января 2024 года фонд возглавлял Василий Каменских. До этого полгода Елена Захарова, она сменила на этом посту Дмитрия Баранова, которого назначили в 2022-м. До него пост занимал Сергей Сиваконь. Платформа «Макс» запустила новый инструмент монетизации для авторов. Как сообщает пресс-служба сервиса, владельцы публичных каналов теперь могут принимать пожертвования от подписчиков. Подписчики могут поддерживать авторов, перечисляя суммы вплоть до 10 тысяч рублей. Число таких операций не имеет ограничений. Доллар 83,56, евро 94,88.
2: Информационный конвейер. Реклама.
4: Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в «Рострубосталь» по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43 00 20.

0: уже встречаемся в 7:00, и еще под, да, такой очень интересный бит, ту-ту-ту-ту. И, кстати, в студии все так же я, Виктория Сотникова. Если вдруг вы только подсоединились к нам, то у нас тут очень музыкально и очень интересно. Погода, кстати, реально становится все холоднее и холоднее, поэтому, ну, пора утепляться. Тем более, еще осень это все, начинаются всякие вирусы, невирусы, простуды. И очень многие люди уже успели либо переболеть, либо прямо сейчас болеют, поэтому заботьтесь о себе, да, и о своих близких, обязательно следите сейчас там, да, профилактику какую-то не забываем и так далее, потому что все-таки, несмотря, да, на какую-то такую погодную хандру, хочется, чтобы все люди оставались счастливыми. И впереди, кстати, будем вместе с нашими музыкантами заряжаться прекрасным настроением. Нас ждет Марк Дан, Джованни Ричи, дойти через пару минут. Оливия Дин будет радовать нас песней «Мэн Ани».
1: 101.5. Знаем, что любишь. Волгоград FM. Реклама.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Конкурсный ракот!
7: Загадки через призму искусственного интеллекта.
6: Дозвонись и разгадай!
8: Миракот!
9: Каждый будний день!
10: В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
11: Спонсор конкурса ООО «Стомавит». Цифровая стоматологическая клиника «Стомавит».
12: Мечтаете о безупречной улыбке? Теперь это доступнее, чем кажется. Стоматология «Стомавит», коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической. Это редкая возможность получить премиум качество без переплат. Запишитесь на консультацию прямо сегодня по телефону 270707.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается пасмурная погода, влажность воздуха 44%, атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 14, ночью до плюс 5.
1: Реклама.
3: Фу, успели.
4: Что успели?
3: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
4: Так рано?
3: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-00.

0: Гороскоп. Гороскоп. На Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Руссоль Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
2: Овны – подходящий день для того, чтобы по душам поговорить с человеком, с которым в последнее время не удавалось найти общий язык. Тельцы, день складывается хорошо, происходящие события поднимают настроение представителям знака. Близнецы, этот день не преподнесет каких-то сюрпризов, он обещает быть спокойным и ровным, в меру интересным, но в целом приятным. Раки, поначалу рутинная работа может заставить заскучать, но ближе к вечеру положение поменяется, вас ждут сюрпризы. Львы, появляется много новых идей, но не все они так хороши, как кажется на первый взгляд. Девы, не торопитесь, все важные, ответственные, серьезные дела лучше отложить до второй половины дня. Весы, не будьте снисходительны к своим слабостям, в этот день придется проявить упорство и настойчивость, чтобы добиться успеха. Скорпионы, вы блестяще справляетесь с решением любых сложных вопросов. Неудивительно, что окружающие часто обращаются к вам за советом или помощью. Стрельцы, сложный день, самый неблагоприятный на этой неделе, известие, которое вы получите, поставит вас в тупик. Козероги, способность беспристрастно оценить чужие достоинства и таланты очень поможет для улучшения отношений с окружающими. Водолеи, трудно сосредоточиться на работе, отвлекают домашние дела и личные проблемы. Рыбы, вы чувствительны и впечатлительны, склонны идти на поводу у своих фантазий. Это неплохой день для творческих занятий. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.
0: Реклама. Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Дамиана Дэвид только что напоминал нам снова про лето, которое ушло. Композиция Next Summer играла для нас. Ну, и у меня есть новость тоже, кстати, про животных. Значит, обезьяны в Индии создали собственную систему торговли. Они буквально воруют у людей вещи, а затем требуют за них выкуп, обменивают украденные на фрукты и сок. Причем животные научились понимать, какие вещи более ценные, и пытаются выторговать за них награду получше. И таким образом как раз-таки орудуют, представь себе, целые банды приматов, которые держат свои территории. Вот такая вот обезьянья преступная группировка получается в Индии. И тут вот, если вы туда собирались, то будьте аккуратны, да? В целом, много где, кстати, нужно быть аккуратными, потому что есть такие вот феномены, которых, к счастью, у нас в стране нет. Вот эти вот все, да, что у тебя прямо из рук могут что-то вырвать, там, что-то с тебя сорвать и так далее. Вот, поэтому обязательно надо очень-очень аккуратно. Но здесь, конечно, обезьянки показывают, что они не такие глупые, какими кажутся порой. Поэтому можно понаблюдать, видео есть в интернете, да, можете посмотреть. Ну, а сейчас отвлечемся, сделаем музыкальную паузу, и нас ждет впереди Южель, Френч Монтана, Миша Миллер, Алекс Вилли. И через пару минут будем слушать, как Тейт Макрей поет композицию «Спорска».
1: Волгоград FM 101.5.
2: Реклама.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль 977-377.
5: 11 октября в 10.00 Волгоградский технический университет проводит День открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении, познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
6: Без возрастных ограничений.
7: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии.
8: Ролик создан при участии Госавтоинспекции Волгоградской области.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Пятеруха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Интерьерные кровати и модульные диваны от «Вессен Интерио». Ваш стиль и комфорт. А для детей – большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. «Вессен Интерио». Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: вместе с Шакирой и Бурзабой, да, на такой энергичной ноте мы с вами уже, к сожалению, подходим к концу этого часа и прощаемся на сегодня. Но мы с вами еще встретимся завтра. И завтра, кстати, пятница, поэтому можно радоваться тому, что остается только один день, и впереди выходные. И вообще в целом конец месяца прошел, уже начало нового, и должно становиться все легче и легче, да, должны быть закрыты всякие вот эти месячные задачи уже, и в целом должны уже выдыхать. Но если вдруг у вас там что-то важное планируется, что-то готовится, то, конечно, я надеюсь, что у вас все получится так, как вы задумываете, и даже лучше. Ну и в целом, самое главное, помните, нужно верить в себя и сохранять позитивный настрой, тогда все точно будет классно. Ну и позаряжаемся классным настроением от прекрасной музыки. Впереди нас ждет кассет «Баста моя Мишель» и Эдвард Майя с Викой Жигулиной и их композиции «Stereo Love». Поэтому слушайте «Волгоград FM 101.5». Ну а я говорю вам пока-пока и до завтра.
1: «Волгоград FM».
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5.

0: Твое время 19:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Госуслуги идут на экспорт. Россия поделится с США опытом работы государственного портала. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, Москва и Вашингтон продолжают диалог по целому ряду направлений. На этой неделе Дональд Трамп запустил «Америка.гов» – единый портал для доступа американцев к государственным услугам. В Волгограде с 1 октября стартовала подтопка социальных объектов. Соответствующее распоряжение подписал временно исполняющий обязанности главы города Шафран Типшинов. В ближайшие дни ожидается временное похолодание. Отопление будет подаваться в школы, детские сады, больницы по заявкам их руководителей и при наличии технических возможностей. Жилые дома подключат позже. Режим беспилотной опасности действовал сегодня в Волгоградской области более 4 часов. Об угрозе атак вражеских дронов РСЧС сообщила сегодня в 8:45 утра, и только в 13 часов был объявлен отбой, сообщает информагентство «Высота 102». В Волгограде завершено расследование дела двух мужчин. Им 31 и 36 лет. Их обвиняют в осквернении мемориального комплекса. 24 июля они бросили купюру в водоем стоять насмерть. Затем один из мужчин прыгнул в воду за деньгами. Второй снимал происходящее на телефон. Потом видео выложили в соцсети. После этого фигуранты уехали из Волгоградской области. Следствием собраны доказательства. Дело с обвинительным заключением направлено в суд, сообщают новости Волгограда. Артем Дзюба объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом лучший бомбардир в истории российского футбола и сборной России заявил корреспонденту ТАСС. «Можно сказать, что завершил», — сказал Дзюба. Впрочем, он не исключил, что еще сыграет за одну из медиа-команд в Кубке России ради статистики, но подчеркнул, что это не точно. Доллар 83,56, евро 94,88.
3: Информационный конвейер.

0: Реклама.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
2: Грандиозное открытие года. Автосалон «Бульвар» теперь в Ворошиловском районе на Азизбекова 77А. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом с гарантией в один год. Нужен сервис? У нас 10 современных постов с полным циклом работ. Приезжай. Автосалон «Бульвар», улица Азизбекова, 77А.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас! Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52-62-44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается пасмурная погода, влажность воздуха 44%, атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, температура воздуха днем до +14, ночью до +5.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
2: Да, доброе утро.
3: Да, доброе, слушаю вас.
2: Саш, хотел узнать, да вот поиски появились какие-то болячки там. Движение вообще.
3: По какой машине конкретно, не расслышал?
2: Искра.
3: А, слушай, ну, там больше вопросов по поводу того, как быстро там отвалятся датчики. Ну, и по сборке некоторые тоже тут были нюансы. Я бы так сказал, в принципе, есть неплохие зачатки. Хотелось бы, чтобы и дальше так было. Просто не очень понятна цена вообще некоторых вещей. Если уж мы делаем как бы для людей, за деньги людей, что называется, если уж мы там субсидируем еще какие-то вещи, хотелось бы, во-первых, побыстрее получать, во-вторых, интерес-то вызвали не только искры, там же еще и азимуты вышли, то есть как бы и много других моделей хотелось бы повидать. Вот, а пока получается так, что у нас новинки быстрее выпускают китайцы, локализуются быстро китайцы, то есть у них этот бизнес как-то вот быстро налаживается, а у нас все так потихонечку, да мы тут то, да, а вы знаете, сколько это стоит, да мы знаем, сколько это стоит, мы всей страной скидываемся, блин, на это. Вы уже как бы что-нибудь там сделаете, потому что искра должна была выходить, на мой взгляд, 15 лет назад, а то и больше. Вот тогда
2: это же я правильно понял, это же Дача 3, да?
3: Да, ну я и говорю, вот понимаете, как бы мы пока вот сами от и до прям полноценно, ну, ничего такого интересного сделать не можем, понимаешь? А вот хотелось бы, чтобы это было быстро и комфортно, и управляемо, хотя бы в этом бюджете, чтобы это можно было обсуждать. Потому что пока обсуждать особо нечего, приходится обсуждать только одно. Отвалится это или не отвалится? А мотор сразу масло будет жрать или нет? А пластмасски нормально на пистонах держаться будут или вот как обычно отваливаться? Ну вот. Такие вопросы хотелось бы не разбирать уже. Хотелось бы говорить, да, ребят, вот эта машина такая, она управляется так-то, тормозить могла бы лучше, например, или там вот скоростные характеристики сейчас соответствуют своему сегменту ценовому. Пока об этом я не говорю, потому что все это весьма заоблачным, кажется.
2: Ну, понятно. Я просто вот владел Логаном вторым, да, и вот я вот всей этой движухе, скажем так, на автомате у меня он был, потом вот до подпрыгивания цен еще я его продал, да, сколько и купил за 700, и пока вот ждал дачу третью, ну хотел я Логан третий, грубо говоря, вот, пошел по этой. И смотрю, мне внешний вид поменялся, думаю, блин, ну, прикольно вроде. И так про него в интернете посмотрел. И потом все вот это вот Реношки ушли от нас, ну и далее.

0: Авангард. На парковке «Мармелад».
1: В компанию «Сады Придонья» требуется газоэлектросварщик. Обращаться по телефону 8-961-086-23-85.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Пятеруха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Интерьерные кровати и модульные диваны от «Вессен Интерио». Ваш стиль и комфорт. А для детей – большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. «Вессен Интерио». Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Слушай Волгоград FM онлайн на сайте volgogradfm.ru.
1: Твое время.
2: 20 часов.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.
2: О самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радиошоу и подкасте.
3: Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире музыкально-просветительский проект «Русская кибернетика». Для вас работают Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев.

начали программу вместе со Slow Disco, дуэтом, образованным в 2021 году и работающим на стыке электронной музыки и живого звучания, причем не только в студии, но и на сцене. Их концерты проходят экспрессивно, энергично. В контексте нового полноформатного альбома Slice of Life, изданного в конце лета, участник дуэта Леша Алексей Бальцевич говорит о том, что человека окружает повседневность, а все, что становится небезразличным, превращается в личное. В 11 треках на альбоме есть отсылки к фильмам, стихам, значимым событиям и настоящему времени. Мы послушали трек «Парень» и продолжаем треком «Fly».

Южноуральский электронный музыкант Денис Самойленко из Магнитогорска возвращается после глобальной 8-летней паузы с новой музыкой. Под творческим псевдонимом Шому на лейбле Springtube выходят 2 трека. Сейчас мы послушаем Timeless. Я очень обрадовался новостям от Дениса и предполагаю, что, конечно, на 8 лет он музыку насовсем не забрасывал. Но такое возвращение к слушателям всегда праздник.

Классические слушатели знают, что в августе я сыграл особенный формал диджей-сет в начале рейва на Буране в музее в Верхней Пышме в Свердловской области, где для Бурана построили отдельный павильон и сейчас бережно реконструируют. Это уникальное событие, сам корабль, место вечеринки настолько меня впечатлили, что я записал одноименный трек «Формал Буран». В ближайшее воскресенье он появится на всех музыкальных площадках, а сейчас он впервые звучит в нашем эфире в качестве предпремьеры.

Антона и Шутина на композицию «Я лица» проекта «Geofhen» впечатляюще стартовал на стриминговых платформах. Думаю, что издательство «Sounds of Siren» очень довольно продолжением сотрудничества с Антоном.

с новейшими работами Володи Ершова, Владимира Профа. В каталоге его издательства Thunderlab Collective, площадки, которую Володя развивает совместно с дуэтом Volen Sentir. Композицию отличает в том числе философское название «Colors You Can't See».

0: В эфире «Лаборатория русской кибернетики». Ее заведующий Александр Киреев.
1: Есть такие маленькие города, названия которых на карте прочитал, а как туда добраться, еще попробуй разберись. Поезд там проходит ночью через станцию в 40 километрах. Ну а дальше автобус, какой-нибудь старый пазик, расписание которого висит на выцветшем листке за стеклом. В ноябре темнеет уже после обеда, у магазина стоят трое подозрительных типов, за гаражами начинается мокрое поле. Через него уходят опоры ЛЭП, стоишь на окраине и смотришь туда за горизонт, и кажется, что это место связано с остальным миром только этими проводами. Провода тянутся рядом на сотни километров, несут ток, провисают между опорами и гудят в сыром воздухе. Между ними должна оставаться дистанция, слишком близко сойдутся, и вот вспышка, короткое замыкание, и весь этот маленький город погаснет. Вот и люди иногда годами живут так же рядом, на расстоянии, у каждого свое напряжение, и потом однажды касается друг друга, и происходит катастрофа. Анастасия Орлина, которую мы знаем как NTTRL, Настя Natural, начала выпускать музыку в 2020 году. Первые записи она сама описывала как инди-поп с качеством звука домофона. Оригинал песни «Провода» уже, конечно, звучит не как по домофону. Ребятки уже зашли в подъезд с гитарными рифами и дешевым синтезатором. А вот Никита Забелин подключился к Насте со своим проектом «Тесла». С 2019 года на его выступлениях используются катушки «Теслы», разряды дают звук, на сцене вспыхивают молнии. Собственно, плюс нашел свой минус, и пошло напряжение. В своем ремиксе Никита говорит: «Ребятки, хватит сидеть в падике, пойдем в техноклуб, там все будет на изиках. Поплачьте под техно, это более востребовано. И где-то в том маленьком городе услышат эту песню, и под нее будут танцевать эти двое». Послушаем «Провода» от Теслы и Настя Natural. Пока между ними теми этими еще проскакивает искра.

или «Вдыхай свет». В общем, «Breath in the light». Так называется совместная работа Акробата и Анатолия Мусаева «Талий Мус» с пластинки «Эмеральд» для европейского лейбла «Sprout».

прошлой неделе мы начали знакомство с этим макси-синглом из каталога лейбла X-Boundless «Без границ». Духневич и Воссер в моей голове «In My Head».

заключительные 5 минутки первого кибернетического часа нашего редакционного обзора послушаем тот самый обещанный трек Евгения Ившина. Студийный эксклюзив под названием «Windy», швейцарская платформа «IM Electronica».

0: друзья, мы завершаем первый кибернетический час, но буквально через минутку начнем второй. Муса Гимадеев, Марсель Фьюз готовится встречать нас в Казани.
1: Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.
2: О самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радиошоу и подкасте. Микшер русской кибернетики с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.
0: Доброй ночи, дорогие друзья! Вы слушаете «Русскую кибернетику», и в рамках нашей музыкально-просветительской работы сейчас в эфире наш диджейский спецпроект «Микшер русской кибернетики». Гость заключительного сентябрьского кибернетического эфира Марсель Фьюз, российский мелодик deep и progressive house музыкант из Казани. Сегодня Муса создает в своих треках и ремиксах мягкую и мечтательную атмосферу, но так было не всегда. Да. До того, как сосредоточиться на воздушном, гипнотизирующем и глубоком звучании, Муса в начале 2010-х слушал радиошоу с трансовым репертуаром. Дальше его ориентирами стали музыканты и диджеи Марш, Гай Бароне, Володя Проф и Майк Риш, лейблы Colorize и Anjuna Deep. В 2012-м Марсель Фьюз начал записывать свои треки. В 2018-м это привело к старту международной карьеры и первым релизам. Сейчас работы Мусы есть в каталогах издательств Fluentia Music, Summer Melody, Soluna Music, Sunwaves Digital и Alter Ego Progressive. На них регулярно обращают внимание российские и зарубежные диджеи и радиостанции. Мы поздравляем Мусу с кибернетическим дебютом и с удовольствием передаем ему вертушки на ближайший час. Марсель Фьюз в русской кибернетике. И мы скорее
2: включаем микшер.

0: друзья, мы завершаем кибернетический эфир этой недели. С удовольствием напомню, что вторые 60 минут, гостевой час, мы провели в Казани, где встретились с электронным музыкантом Мусой Гимадеевым, он же Марсель Фьюз, российский мелодик, дип и прогрессив хаус музыкант. Мы, безусловно, будем обращать внимание на следующие авторские премьеры Мусы и, вероятно, когда-то встретимся вновь для его целиком авторского микса. Благодарим вас за внимание и участие. И с удовольствием напомним, что буквально через пару часов запись сегодняшнего эфира появится на всех основных подкаст-платформах, чтобы вы смогли послушать ее снова в любой удобный момент, а не только сейчас на вашей любимой FM-волне. Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев работали для вас сегодня. До встречи ровно через неделю. А сейчас желаем вам доброй ночи, и пусть все получается.
1: Микшер русской кибернетики с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 1 час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.